С вами кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8-961-940-45-42. Кафе «Бункер», Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12 дня до 6 утра.

0: Урале 6 часов. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
3: В каждом кадре.

снова с вами. Кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8-961-940-45-42. Кафе-бункер. Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12 дня до 6 утра.

0: Não, exato.
1: Não, não, não.

0: Урале 7 часов. Это радио Хит. Реклама. Утро начинается с Желен и вкусного бутерброда.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

утро. Прямо сейчас в эфире радио «Хит Подушка Шоу». Просыпайся. Час первый.

0: Всем здравствуйте, доброе утро, дорогие друзья. Это «Подушка шоу». Виталий, Дмитрий, Дарья снова в эфире. Понедельник у нас, 21 сентября. Здравствуйте, Дима.
1: Доброе утро вам.
2: Я календарь.
0: Да, очередной.
1: На 21 сентября.
0: Да, да. Понятно.
1: Не забываем.
0: Не забываем, конечно. Михаил. Весь сентябрь можно петь, да? А, Дашенька, доброе утро вам.
3: Доброе утро.
0: Как вы сегодня себя чувствуете?
3: Хорошо.
0: Да, все прекрасно. У вас как прошли выходные?
3: Знаете, довольно насыщенно.
0: Необычно.
3: Да.
1: Ощущение,
0: ну, делитесь.
1: Как будто вы пили тогда все выходные, что ли?
3: А, нет.
1: Осторожно говорить.
3: Не все.
1: Не все, да. Ну, это хорошо.
3: Ко мне приезжал друг из Екатеринбурга.
1: Вновь?
3: Вновь.
1: Так, зачастил друг? Смотрите.
3: Нет, подожди.
0: Да, он зачастил, согласны, но а что, ну и что?
3: Ну, у меня же там не один друг живет.
0: А-а-а.
1: Вы дружелюбная?
3: Я очень дружелюбный человек.
0: Так, понятно.
3: Ко мне приезжал мой друг.
0: Что вы ему показывали? Я знаю, что вы любите показывать достопримечательности.
3: Нет, это тоже местные.
0: Ну, в смысле, не свои, я имею в виду городские.
3: Я поняла, это местный.
0: А, это местный, он там живет просто.
3: Да.
0: А,
1: ну, я не местный.
0: Поэтому, в общем-то, показывать было нечего, получается так. Ни с той, ни с другой стороны. И чем вы занимались тогда?
3: Мы играли в «Монополию».
0: Угу. Я давно не играл в «Монополию», уже не помню, что это.
1: Она вот в пятницу с работы ушла в 6.
0: Так.
1: Вот до воскресенья 12 часов. Монополия.
3: Ну нет, давайте так. У меня еще была генеральная уборка, потому что я ждала, когда у меня будет вот возможность все перемыть. Вот, после была «Монополия», а потом еще выборы. Я ходила на выборы.
0: Ну, я надеюсь, все сходили, да, друзья?
1: Очень полезно.
0: Долг гражданский.
1: Да.
0: Так, ну, значит, первые заморозки у нас пошли ночные. Вот сегодня практически до нуля температура воздуха опускалась. Но, друзья, плюс 25 днем нас ожидает, опять же. И как, впрочем, и завтра, и послезавтра, даже 26, солнечная абсолютно погода, ни единого облачка на небе, ветер прекрасный, то есть вполне комфортный.
1: Кайфуйте, джентльмены.
0: Короче, можно сказать, лето еще пока продолжается, чему мы, в принципе, очень рады. Вот накануне, например, в воскресенье тоже была. Да и в субботу, пожалуй.
1: Вчера идеальная погода.
0: Идеальная вообще погода, да, просто прекрасно.
1: По парку просто гуляй не хочу.
0: Как
3: без
0: раз,
3: курточки.
1: Без курточки.
0: Без курточки, да. Ну, вообще, тут нужно отметить, да, сезон контрастов, конечно. Я вот вчера ходил в футболке, шортах и в сланцах, ну, впрочем, как и летом, до этого, все три месяца практически. Но я шел и встречал людей, которые прям уже в таких балоневых куртках шли, ну, то есть, ну, таких глубоко осенних уже.
1: Да, вот. Там ничего не сделаешь. Ты...
0: Да, да.
1: Кто-то просто выходит утром из дома, а да, кто-то да, по факту.
0: Но это так странно смотрится. То есть ты вроде идешь,
1: ты шорт, а тут человек,
0: да, тут практически, да, человек в пальто. Так, ну, что вам еще добавить к вышесказанному? Ну, кофе, я думаю, вы пьете по утрам постоянно, да? То есть привыкли уже наверняка.
1: Вы не думаете, вы видите?
0: Да, я и вижу, в общем-то. А вот ученые из Японии выяснили, что можно кофе не только пить...
1: Но и жрать?
0: Нет, нюхать в течение 5 минут. И тогда тревога, напряжение, усталость снижаются, а настроение улучшается.
1: Так мы же нюхаем с вами кофе. Только когда духи какие-то покупаем, одеколоны
0: вот,
1: там.
0: А это, видимо, возможно, не случайно делается.
3: Как-то оно связано.
0: Чтобы у тебя поднималось настроение еще больше, и ты, возможно, еще какой-нибудь одеколон.
1: Ерунду, да?
0: Одеколон купил. А в ходе исследования, которое провели японские ученые, участники вдыхали кофейный аромат, затем их состояние оценивалось с помощью профиля состояния настроения и кардиограммы, короче.
1: Ага.
0: Выяснилось, что запах кофе увеличивает так называемый индекс релаксации, уменьшает тревогу, уныние, спонтанность, вот, точнее, спутанность сознания.
1: Чё приуныл?
0: Вот, кофе понюхал, и все нормально.
3: Ну, видимо, Виталик, кофе надо нюхать не нам, а тебе.
0: Мне? Возможно.
1: Нюхайте больше.
0: Вот. В общем, 20 человек участвовало в эксперименте. Короче говоря, понюхали кофе, вроде настроение улучшилось. Не знаю, как хотите. Можете брать.
3: Но мы проведем на вооружение,
0: можете нет.
3: Мы сейчас пойдем заваривать, а тебе принесем банку, чтобы
0: я думаю, что все-таки речь идет о зерных кофе, не о...
1: Ну, вашей нищебродской штуке.
3: Не все же такие богатые,
0: извините. Ну, тут имеется в виду вот это все-таки.
3: Ну, вот, ничего страшного, молотый понюхай.
0: Ну, хорошо. Попробуем, начнем с этого, подойдем с малого.
1: Причем перец.
0: На всякий случай.
1: Будешь нюхать молотый перец.
0: Ну, я долго его нюхать не смогу. Ладно,
1: давайте. Да победно.
0: Раз об ученых заговорили, друзья. Тема сегодняшнего утра у нас экзамен, который мне снится до сих пор. Вот наверняка у многих и в школе, потом, может быть, в высших учебных заведениях, в техникумах, ну, где угодно, были такие экзамены, которые, ну, невозможно просто забыть. Ну, там, неважно, как они сложились, каков был результат этого экзамена, хороший, положительный или отрицательный.
1: Уровень напряжения.
0: Но вот уровень напряжения действительно несравним, наверное, ни с чем. Конечно, вот, и даже у меня, наверное, такой экзамен найдется, но о нем чуть попозже расскажу. А так, пока 8-9-2-2-8-7-8-2 929, наши мессенджеры ВКонтакте, да-да-да, наши мессенджеры ВКонтакте, группа Макс, Телеграм, это все присутствует, сайт Смотри Радио, туда тоже заходите, пишите ваши сообщения. Да, ну, ВКонтакте я сказал, да. Так что всем доброе утро, дорогие друзья. Поехали, что называется, сегодня понедельник у нас, начнем с какой-нибудь классной композиции.
1: Вы штурвал так и не переключили.
0: Штурвал?
1: Ну, не штурвал,
0: я
1: хотя
0: штурвал бы. Свой, Дима, всегда переключил.
1: Он у вас нестабилен.
0: Нет, вот он-то как немного, но...
1: Как солдат, да?
0: Ну все, прекрати.
3: Отстаньте.
1: Руку к голове всегда. Так, гости из будущего и Тедди Свимс у нас дальше.

0: Любовь.
1: Тренды дня.
2: Неожиданно перед этими выходными в тренды залетели «Сумерки». Помните эту замечательную картину?
3: А
2: ну, замечательную, по мнению других, так скажем. А, дело в том, что никто не ожидал, что они вдруг... во-первых, это был, как всегда, спецпоказ. То есть, да, некоторые картины прошлых лет возвращают на большие экраны. То есть, и вдруг тут просто новая волна успеха. То есть, за один выходной день фильм 2008 года собрал 40 миллионов рублей на старте, а общие сборы превысили 100 миллионов. Это даже далеко не каждый новый фильм способен вот так за уикенд собрать такое количество денег. И говорят, что по темпам сборов сейчас эта сага обошла новую российскую картину «Как Иван в сказку попал». Вот она как раз была в ротации новинок с прошлого четверга. И аналитики считают, что «Сумерки» могут стать даже лидером этого уикенда. Но еще пока, видимо, не подсчитывали. Опять на вопрос, почему? Ну, потому что очень многие до сих пор любят эту сагу, смотрят ее, и она какую-то вторую популярность сейчас переживает.
3: Я тебе сейчас все объясню.
2: Опять же, ностальгическую, да, ну, в любом случае.
4: Дело в том, что вчера забил покер Эдуард Гематов.
2: Ну, это нужно было обязательно вставить.
4: А там играет основной персонаж, это Эдвард. Эдуард. Ну вот, близко. Все.
2: Вот он...
4: Захотелось еще про Эдуарда посмотреть.
2: Я позабочусь, чтобы донесли до него, что вы его Эдвардом назвали. Наверняка он на вас обидится.
4: Не думаю.
2: Так, что вы хотели объяснить, Дажда?
3: Ну, во-первых, в прошлом году уже устраивали такие показы. И, как вы помните, я тоже
2: проходила
3: с подругами. Вот, и это действительно такую волну позитивную вызвало в интернете, потому что все делились о том, что мы можем снова посмотреть «Сумерки». А когда мы смотрели «Сумерки»? Давайте вспомним.
2: Ну, я еще раз говорю, это ностальгическая
3: это
2: волна.
3: Это ностальгическая волна. Мы чувствовали себя молодыми. А тут мы смотрим уже на тех вот наших, да, вот тех вот крашей того времени, смотрим и думаем, ну как так-то?
2: Краши того времени, там, конечно, графика... оставляет желать всего лучшего. Вот. Ну да.
3: А еще, почему в этом году подкрепилось? Потому что девушки в том году ходили одни в основном, а в этом году уже ходили с парнями. Угу. И парни начали выкладывать видео короткие.
2: Подожди, в 2008 году они ходили с парнями, сейчас без парней?
3: Нет, в том году.
2: Сейчас с мужьями, да? Тогда с парнями, а сейчас с мужьями уже. Сколько прошло? Почти 20 лет. 18 лет.
3: В том году, еще раз меня услышали.
2: В том году,
3: когда устраивали такие показы. В этом году уже пошли с парнями, с мужьями и так далее. И парни, и мужья начали снимать короткие видео смешного формата о том, что я попал на комедию, смотрите. И эти парни вместе с девчонками говорили, там, Белли, не ходи за Эдвардом, не ходи, дура, он же тебя обидит. В общем, это завирусилось.
2: А сколько частей-то у нее? 3?
3: Нет, 6, по-моему.
2: 6 даже.
3: 6
2: сколько?
3: Или 5. 6 или 5.
4: 6, да. Кошмар.
3: Там просто последняя часть в то время было очень модно делить на 2 части.
2: А, ну, то есть первый фильм, второй фильм.
4: Как «Мстители».
2: Как «Мстители», да.
3: Слушайте, ну, мы все ходили, мы все переживали.
2: Может быть, это такой художественный источник был как раз-таки будущих «Мстителей», будущих блокбастеров.
4: Да.
2: Так, что у вас, Дарья?
3: Так, мем «Можно, а зачем?» помните?
2: Да.
3: Фраза разошлась в сети после интервью с директором «АвтоВАЗа» на вопрос, может ли компания сделать автомобиль уровня BMW 5 серии, он ответил, можно, а зачем? Так вот, внимание, теперь «Можно, а зачем?» официально зарегистрированный «АвтоВАЗом» товарный знак.
2: Да ладно?
3: Да. Представляете?
2: «Можно, а зачем?» прям
3: «Можно,
2: так
3: а зачем?» Да, так и звучит.
2: Это будет что, новая линейка автомобилей или что?
3: Нет, это мем.
2: А, подождите, это правда зарегистрированный знак или это мем?
3: Да. Мем «Можно, а зачем?» зарегистрировал.
4: АвтоВАЗ. Машина «Лада» с суперкачеством. Сделаем вам идеально. Угу. Сделать?
2: Ну, можно.
3: А зачем?
2: Нет, просто, я все понял, но, как сказать, какой практический смысл в этом?
3: Понимаете, многие бренды гонятся за тем, чтобы постоянно мелькать в поисковой строке, постоянно мелькать в трендах и так далее. И вот эта фраза, она так или иначе закрепилась последние несколько месяцев за АвтоВАЗом. И почему бы не сделать это товарным знаком, чтобы ты еще чаще мелькал в повестке?
2: Ну, возможно.
3: Вот. И еще один тренд, который уже был представлен тоже одной русской компанией. В общем, Яндекс.Маркет выпустил свою iPhone-раскладушку на фоне вот этого всего хайпа того, что выпускается iPhone-раскладушка. Слушайте внимательно. Блогеры в рамках компании рекламные получили рассылки о том, что они могут получить раскладушку, iPhone-раскладушку для своих обзоров. И самое главное, дать подтверждение и снимать абсолютно искреннюю реакцию. Блогеры согласились, им пришла раскладушка iPhone. Она была большая, вот метр на метр.
0: На ней можно спать. Да,
3: да. Они начали открывать, и как бы Яндекс.Маркет не соврали. Это действительно были iPhone-раскладушки. Единственное отличие, это были не телефоны, а раскладушки в виде больших айфонов.
2: Ну, тоже неплохо.
3: Очень даже хорошо.
2: Мне кажется, трендово вполне.
3: Очень трендово, поэтому и завирусилось.
2: Есть на чем, как говорится, полежать, отдохнуть,
0: посидеть. Можно было бы сделать настоящий iPhone-раскладушка. Можно, а зачем?
2: Вот.
0: Когда можно просто раскладушку.
2: Ладно, спасибо большое.
0: Спасибо, да. Слушаем Беовульф, прогноз погоды и Бенни Бланко.
1: Тренды дня. Зажечь огни земли.

0: Реклама.
1: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
0: Каждый будний день в подушка шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
2: «Антихит» в подушка шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
3: Категория 16+.
0: Партнер – батутный парк «Небо». «Небо парк». Батуты, баскетбольные кольца, рампы для трюков, настольный теннис и бадминтон. Кардио для взрослых и активность для детей.
1: День рождения, выпускной, корпоратив. Отрывайтесь в полете.
0: Проспект Ленина, 111А. Телефон 330470.
1: Небо парк. Время взлететь.
4: Где купить студенту все? В Мегарай. Постельное белье, подушки, одеяло, товары для кухни, кастрюли, сковородки, кружки и тарелки. Все для студенческой жизни выгодно покупай в Мегарай.
5: Только в магазине «Тепло» труба для теплого пола 34 рубля метр. Запомни, где торгуют теплом. Орск, вокзальная 24. Только в магазине «Тепло» газовый напольный котел на 100 квадратных метров от 21 тысячи рублей. Запомни, где торгуют теплом. Орск, вокзальная 24. Только в магазине «Тепло» счетчик газовый 2950 рублей. Запомни, где торгуют теплом. Орск, вокзальная 24.
6: Крупную организацию требуются сборщики и монтажники окон. Зарплата высокая. Подробности по телефону 330110. Код города 3537.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
7: Поговорим о погоде. Сейчас в Орске плюс 6, днем до 25, в Ясном в данную минуту плюс 5, днем до 24, в Кувандыке, Медногорске плюс 3, днем до плюс 25, в Оренбурге плюс 4, днем до 26 градусов. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
8: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
9: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
8: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
0: Метеохит.
1: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Антихит. Подушка шоу.
1: Друзья, 21-103-7, код города 3537. Понимаем, что понедельник, в это утро понедельника двоих участников собрать будет здесь в одном месте очень сложно, но все-таки мы попытаемся, потому что сейчас антихит. Нужно будет угадать песню по припеву, которую я буду вам зачитывать. Там все слова наоборот. А бороться мы будем за что, как всегда, торжественно объявит Дарья.
2: Мы разыгрываем сертификат номиналом 500 рублей в батутный парк «Небо».
1: Да, отлично.
2: Итак, новый красивый батутный парк.
1: Новый красивый, кстати, прям на днях мимо него проезжал. Кстати говоря, до сих
3: кто-то
1: пор...
3: Кто-то даже вылетел.
1: Нет, до сих пор я так и не проехался на новом трамвае. Если вы следите за этой историей...
2: Вы подписчики этого сериала.
1: Нет. Он все время мимо меня проезжает. То есть мне либо не надо никуда ехать, то есть, либо когда я стою на остановке, подъезжает старый трамвай, но следом идет новый, вы понимаешь?
2: Итак, внимание.
3: Будет смешно, если водители его слушают, и каждый раз, когда они его видят,
1: закрывают дверь.
3: Подтапливают.
2: Жители и гости города, пожалуйста, помогите Виталику покататься на трамвае.
1: Не надо. Никакой помощи просить, это все произойдет.
3: Вы лучше попросите 21-103-7 для игрушки.
1: Давайте,
3: пожалуйста,
1: друзья. 21-103-7, код города 3537. Прямо сейчас набирайте, поиграем и билеты в батутный парк разыграем. Сходите немножко, попрыгайте.
2: Не надо стесняться.
1: Не стесняться тоже не надо. И прыгать можно будет, и всякие фигуры исполнять, и стресс снимать. Не все ж только кофе нюхать, понимаешь, и пить.
3: Но было бы хорошо.
1: Да.
2: Для ребенка, мне кажется, классно, если честно.
1: Нет, так, и для ребенка.
2: На
1: для
2: час всей его семьи, отдал, принципе, да. И сертификат отдал, и вот у тебя час спокойно можно идти в кофейню и нюхать кофе.
1: Так, ну что, будет звонок у нас или нет?
3: Ну, давай посмотрим. Ну-ка. Нету звоночка, давайте сами играться.
1: Хорошо.
3: Тогда. Какие ленивые, смотри. Сейчас бы скажи, 20 литров бензина, и все, сейчас все посыпется, да?
1: Конечно.
3: Вот, ушлые вы, ну, ушлые.
1: Так, ну если сами, то тогда я вам другую.
3: Смотри, кричал сразу.
1: Это ложная тревога.
3: Алло, доброе утро.
4: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Мы бензин не разыгрываем?
4: Я поняла. За батутный парк будем бороться.
1: Хорошо.
3: Хорошо. Понедельник, это хорошо.
1: Как
3: да.
1: зовут вас?
4: Наталья.
1: Наташ, ну сейчас припев я зачитаю одной достаточно известной песни. Вашу задачу угадать, что это.
3: Да. Итак, желаем вам удачи. Виталя, читай.
1: Я думаю, будет тоже легко. Стоит болото, молчит болото. И я твоя, и ты мой. Стоит болото.
4: Бежит ручей. Течет ручей,
1: а кто,
4: я
1: кто поет?
3: Да! Конечно, золотое кольцо.
1: Вот видите, как подхватывают все сразу, да?
3: Что значит, это легенда. Да, конечно, ты что, конечно. Самая высокооплачиваемая и популярная артистка 25-го года.
1: Да, абсолютно.
3: Надежда Кадышева.
1: Так, Наташенька, мы вас поздравляем, да? Вручаем вам пригласительный в батутный парк. Приветы будут ли?
4: Привет и моему сыну Амину, который заставил меня позвонить, сказал, хочу в батутный парк.
1: Молодец.
3: Амин, красавчик.
1: Молодец.
3: Да. И маму еще на что-нибудь разводи.
1: Да.
3: Она тебя любит, да, она сделает.
2: У нас там еще впереди подарков.
3: Да. Ну, поздравляем, да.
1: Спасибо большое.
3: Сейчас трубочку не кладите, да, за эфиром расскажем, как забрать ваш подарок. На правах рекламы Дарья читает.
2: Батутный парк «Небо» переехал. Новая локация, новые высоты, новый адрес. Проспект Ленина, 111А. Батутный парк «Небо», проспект Ленина, 111А. Прыгай выше.
0: Антихит. Подушка шоу.

0: Реклама.
1: Оренбуржье захватит она.
0: Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка-шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире подушка-шоу. Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
2: На комфорт и уверенность есть надежда. Противостоим любым невзгодам стойко. Есть антистатик у нас для одежды и для стойкости прически «Плойка». В сети магазинов «Милый дом» антистатик «Лиз» 180 мл 85 рублей. «Плойка Стайлер» в ассортименте от 369 рублей. Теперь и в «Кувандыке» на Ленина 150А. «Милый дом» – все нужное в нем. Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет.

0: тебе нужно сказать, что из этого было раньше. Если отвечаешь правильно, то получаешь подарки от партнера. Все это по будням. В эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный спас».
1: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: История одной вещи.
1: Доброе утро всем. На арене подушка шоу 7:41 на часах. Самое время поговорить о том, как появилась самая знаменитая, яркая и узнаваемая деталь цирка. А именно, красный клоунский нос. Кто вообще его придумал? Зачем нужен этот аксессуар? Усаживайтесь поудобнее. Или жуйте обед, завтрак.
2: Жуйте обед всем сорок.
3: Все, понесло. Остап, что называется.
1: Первая и самая популярная версия родилась в знаменитом берлинском цирке в конце 19 века. Легенда гласит, что однажды на арену совершенно случайно забежал пьяный жокей. Зрители не растерялись, начали аплодировать и кричать ему: «Ах, дурачок, дурачок!» Это настолько всем понравилось и настолько шутка удалась, что уже на следующий день он вышел на арену уже намеренно.
3: Представьте себе, он тоже периодически вот так будет кричать: «Ах, дурачок, дурачок!»
1: Вот, и на следующий день он уже вышел на арену намеренно. Тем самым он и зародил историю красного носа. Ведь он был выпивший, нос его был красный именно от этого. Но уже в следующие разы, когда он выходил, его начали переодевать в нелепую одежду. И нос заметнее делать еще краснее. Естественно, он уже не был под алкоголем, но нос стал неотличимой чертой. Эстафету подхватила...
4: До того момента, как я хотел рассказать, я думал, из-за алкоголика такой нос был, и это действительно правда, я думал, о.
1: Но это одна из версий, понимаешь? Эстафету подхватила знаменитая итальянская цирковая династия братьев Фортеллини. Одни переодевались и делали гротескные образы. Один надевал рваную одежду, яркий грим и, конечно же, уже накладывал красный нос. Кто-то подрисовывал красный нос. Другой надевал тельняшку, надевал шапочку моряка. И вот благодаря ему зародились уже мимы в Париже. Помните этих ребят? А третий брат...
4: Это, знаешь, братья не Фортеллини.
3: Не
4: хотел посмотреть на таких, наоборот.
3: Не Фортеллини.
4: Которым не везет.
3: Антифокусники такие.
4: Да, да.
1: Третий брат придумал для своего персонажа потенциальный такой красивый фраг, в котором он всегда выходил, цилиндр, больше напоминающий клоунский колпак, и ботинки, которые были длинные-длинные такие, вот с длинным носом, несоразмерно его ногам. И, соответственно, благодаря им...

0: создался уже полноценный такой образ клоуна. Это собирательный образ. Важно отметить, что историки цирка единодушны в том, что у Красного Носа нет единого документально подтвержденного автора. Это чистый цирковой фольклор. Красивая городская легенда, которая складывалась годами, десятилетиями. Потому что одни цирковые ребята приезжали в город, другие приходили посмотреть за кулисы, а как же рождается их образ. И подражая друг другу, появился вот тот самый клоун. Хотя каждый раз...
1: Твой бывший.
0: Каждый раз это разные персонажи. Вот так.
2: Спасибо. Да, интересно. Я где-то слышал, да, про легенду о Красном Носе, но вот лишний раз это, пришлось убедиться, что это действительно так.
1: Легенда о Красном Носе.
2: О Красном Носе, да.
1: Звучит как конек горбуном.
2: Ах, дурачок.
3: История одной вещи.

Стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Понять мотив, создать образ и удивить. Мы прячем самые откровенные чувства и самые яркие эмоции в подлинном шедевре флористического искусства. Мы создаем нечто большее, чем просто букет цветов, чтобы вы могли объяснить все без слов. Авторские букеты «Магическая флористика». Фабрика цветочного искусства «Артбукет». Нежность для особенных. Орск, Васнецова, 21. Телефон 30-68-98.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: О погоде. Прямо сейчас в Орске плюс 7 градусов днем до 25, в Ясном плюс 8 днем до 24, в Ковандыке-Медногорске плюс 3 днем до 24 градусов, в Оренбурге плюс 5 днем до 25. Информация была предоставлена.

0: сайтом pogoda.orsk.ru.
1: Реклама. Вкусный ужин – это просто. Тушка утенка – 359 рублей. Суповой набор куриный – 115 рублей за килограмм. Магазины «Народный». Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
2: Цены действительны на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: Метеохит.

0: на Урале 8 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и яичницей с колбасой. Новости. Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
1: Новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. На территории Оренбургской области объявлена опасность атаки беспилотников. Будьте бдительны. Телефон экстренных служб 112. Введены временные ограничения в аэропорту Оренбурга. На данный момент он не принимает и не отправляет воздушные суда. После обработки 71% протоколов на выборах в Госдуму по партийному списку лидирует «Единая Россия», набирающая 57,53% голосов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Центра избиркома. ОКПРФ 14%, ЛДПР 8,73%, у партии «Новые люди» 7,97%, у «Справедливой России» 5,03%. А в Тюменской области местная жительница пришла на выборы с гусем по кличке Дональд. Судя по кадрам, опубликованным каналом, женщина принесла животное в корзинке и, держа ее в руках, опустила бюллетень в урну. Также накануне в Тюмени на избирательный участок пришла семья в костюмах Человека-паука, а компанию им составил плюшевый колобок. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 20 копеек, 100 тенге 18 рублей 94 копейки, юань 12 рублей 57 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Каждый год меняешь iPhone на новый? А можешь купить себе квартиру в Оренбурге с платежом от 12 990 рублей в месяц с City Group, бюро недвижимости и услуг. Позволь себе новый уровень жизни. Звони в City Group по номеру телефона в Орске 33 96 33 или приходи по адресу город Орск, улица Краматорская, 32.
3: ПАО «Сбербанк». Изучите все условия семейной ипотеки в разделе «Ипотека от Сбербанка» на сайте «Домклик». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Новости.
4: Жизнь.
5: Жизнь.
0: В каждом кадре.

доброе утро. Прямо сейчас в эфире радио «Хит Подушка Шоу». Просыпайся. Час второй.

0: 8.05 на студийных часах. Всем здравствуйте, доброе утро, дорогие друзья. Это «Подушка шоу». Виталий, Дмитрий, Дарья снова в эфире. Сегодня обсуждаем мы тему «Экзамен, который снится вам до сих пор». 8-922-878-2929.
1: Нихау, братья.
0: Да. Анна написала: «Привет, «Подушка шоу». Мне до сих пор снится экзамен по сопромату в ОГТИ». Вот напомните или уже, наверное, даже объясните, что такое сопромат. Я, честно говоря, слышать-то слышал слово, а я не понимаю.
1: Понятия не имею.
0: Да? И вы тоже, да, Дарья, не знаете.
2: Стою... Сопротивление материалов. Инженерная физико-математическая наука, которая изучает различные элементы, конструкции, детали машин.
1: Сложно. Все, что идет после слова физико-математическое.
0: Я вообще тоже ничего не понимаю.
2: Давайте что-то вот больше к литературе.
0: Хотя, да. В общем, по поводу экзамена. Стою у доски, билет не знаю, а преподаватель так строго смотрит, просыпаюсь в холодном поту, а мне уже 30 лет, и я бухгалтер. Вот как.
1: В холодном поту просыпаюсь. Мне 30 лет, я бухгалтер.
0: А могла бы быть кандидатом наук.
1: Да, да.
0: Что-то такое. Мне, кстати, вот постоянно не то, чтобы...
1: Ходил с ранцем, да.
0: Да, и не то, чтобы экзамен, а постоянно вот снится работа. Вот буквально накануне снова снилось, что мы, кстати, с вами, только, по-моему, без Дарьи, что ли, не помню точно.
2: Спасибо.
0: Но Дима точно был. И снова вот этот повторяющийся, понимаете, сон, ну, в разных каких-то локациях, но суть у него одна. Мы опаздываем на эфир. Все, вот больше ничего там нет. В этот раз я как будто, знаешь, слышу отбивку. То есть вот отбивки — это то, что
1: Подушка
0: нас предваряет.
1: Шоу.
0: Да, вот только что прозвучало. И я в панике, значит, был наш программный директор и Дмитрий. Вот Дарью не помню.
1: Я был программным директором?
0: Нет.
2: А ты представляешь мое присутствие в своей
0: вот,
2: жизни.
0: Вот, и представляете, и я им говорю: ребята, отбивка. Ну, это я так мягко сейчас. Понятно, там под другим языком совершенно. Да. И мы бежим буквально в студию, а она почему-то на каком-то втором этаже. То есть надо преодолеть лестничные пролеты.
1: Ага. И ты я бежишь, понимаю, а лестница сужается.
0: А я понимаю, она что нет. Я говорю, а я им кричу: я уже не в том возрасте, бегите вперед, вы успеете, ребята. Я не успею уже, вы успеете еще.
1: Жизнь отдал ради эфира.
0: Ну, то есть вот так. И потом все обрывалось, уже я не помню. Ну, вот это, кстати...
1: Виталик, радиоведущий года, посмертно.
0: Не впервые это происходит. То есть, как бы, вот именно вот повторяющийся сон, где опоздание на эфир. То есть, ну, там разные, еще раз, локации, но вот сама суть, она, да, до сих пор вот это снится почему-то.
1: Прикол, да.
0: Хотя я уже, в общем-то, сильно не парюсь по поводу опоздания на эфир.
2: Может быть, ну, потому что ты опоздал. Не опаздываешь вообще?
0: Ну, я прикладываю все усилия, необходимые, чтобы не опаздывать. Но если уж случилось так, ну, что теперь?
2: Ты даже не опоздал, когда у тебя ситуация случилась.
0: Ситуэйшн, да. Что еще пишет?
2: Так, нам пишет Дарина: доброе утро, ребята. Мне снится экзамен на права, когда инструктор молчит, как партизан, а я глохну на каждом светофоре.
0: У вас-то, кстати, есть такие экзамены? Были? Наверняка были.
2: Ну, у меня вот, кстати, сам экзамен, он прошел более-менее спокойно. Потому что там передо мной человек, вот, ну, 10 сдавало, да, ты сидишь, ждешь, это вот само состояние ожидания, ну, уже все страхи ушли. Если мы говорим про экзамен на вождение, если мы говорим про экзамен, например, в институте, у меня каждый экзамен какой-то комичный был. Например, все экзамены по литературе я себе предвещала, то есть я всегда знала, какая книга мне попадется, какое произведение попадется. Как проходит экзамен по литературе? У тебя, например, за полгода существует список.
0: Ой, кошмар какой.
2: Этот список нужно не просто прочитать, проанализировать, нужно все понимать, да. И я вот точно знала, что у меня будет какая-то книга, я все ходила и говорю: у меня будет вот это, у меня будет... И все однокурсники в какой-то момент уже смеялись, что, ну, Даша, как всегда, пройдет, потому что вот у нее вот...
0: Ну, над вами и тогда я смеялись, да?
2: Прекратите быть снисходительным. Вы не настолько повелитель, насколько вы себя считаете.
0: Подождите, я, во-первых, не снисходительно, я констатирую факт. Над вами тогда смеялись, я так понимаю, смеют сейчас.
2: Если я людям приношу радость, значит, все это не просто так.
0: Вот правильно, молодец.
2: Со мной посмеются, дома меньше поплачут.
0: Меньше снисходительно стал, молодец. Вот, молодец.
1: Так, у меня тоже был такой экзамен. У меня очень сильно болело ухо, ну и там этот немножко зуб. Вот. Было не по себе, но я все-таки пришел. Ну вот, человек ответственный, да. Сел за парту, вот, тяну билет, а там билет номер 9. Вот. Я говорю, прием.
0: Прием. Принем. А принем задача.
1: Да, да, да. Ну ладно, шучу, конечно. Это я просто на операцию.
0: Решил, да. Вылезти за счет великого фильма, да?
1: Да. Ну а так были экзамены. Я вам кучу раз рассказывал просто эти истории, когда я сдавал один на один преподавателю в кабинете, потому что.
0: Да. А она тебе говорила, ах, дурачок, дурачок.
1: Нет, она наоборот говорила. Я не ходил на пары, а приходил, сдавал на пятерке. Она такая, так, ты будешь сдавать у меня.
0: Отдельно, да. Дурачок.
1: И после моего принятого экзамена очередного на пятерку были звонки директору института. И что с ним делать?
0: С разговорами вы... Такой дурачок.
1: Да, да, нет, ты представляешь, экзамен сдавать? Вот, грубо говоря, я и монитор, и вот напротив монитора мы друг другу в глаза смотрим, и я отвечаю.
0: Звонки директору со словами: ну представляете, Василий Николаевич, ну не устояла я перед знаниями.
1: Ну, практически, да.
2: У нас, кстати, тоже был такой случай. Мы были курсом русский язык литературы. И зарубежную литературу каждый год вели новые преподаватели, можно так сказать. И одна из них предложила: Я вам поставлю всем оценки, если вы покажете спектакль.
1: Как вам плохо.
2: Нет, спектакль, да, как раз на произведение, которое мы проходили.
0: Класс, так.
2: Вот, у вас есть выбор, вы приходите, либо показываете спектакль. И мы были первой группой, которые согласились на спектакль.
1: Нет, я бы тоже согласился. Сделайте спектакль, если, ну, ну и, соответственно, я поставлю вам пятерку. Сделайте спектакль, они такие, не знаю, справлюсь ли я.
0: Вот это актерская игра.
2: Нет, мы сыграли, у нас был классный спектакль. Всем поставили хорошее.
0: Какое произведение-то какое?
2: «Мещанин во дворянстве».
0: «Мещанин во дворянстве», да. Я,
1: что это?
0: У меня связано с экзамен именно с этим произведением
2: по литературе. Я играла главную роль.
0: Тогда. Я, по-моему, тоже рассказывал. Я не читал его, к сожалению. Ну, вот не дошли у меня руки. Билетов уже много. Угу. Сколько там, больше 20. А вот этот был самый нелюбимый билет. Он мне достался, по-моему, 9 класс. Экзамен по литературе. Я выбрал его специально. Но мы уже тогда, по-моему, могли выбирать. Короче говоря, билет. Вот первый вопрос я знал. Второй — «Мещанин во дворянстве» я не знал. И когда дошла очередь до второго вопроса, то есть я так смотрю на учительницу литературы и говорю, ну, это, собственно, произведение, да, ну, автора я, к сожалению, не помню уже. Вот его-то, значит, рассказывается...
1: Жан-Батист Мольер!
0: Да, рассказывается о том, как мещанин съездил во дворянство и, в общем-то, какие из-за этого у него были приключения. Это был ответ.
1: Господин
0: Желтая. Я вот, кстати, до сих пор помню ее взгляд после того, что я сказал. А рядом сидел еще директор школы, принимал тоже экзамен. Она сказала, у вас все? Я сказал, да. У меня 4 поставили.
1: Мимикрируйте отсюда, вам скажу.
2: Нет, ну вот, кстати, меня не спас спектакль, который мы показывали.
0: Ну вот видите, мне даже спектакль не пришлось показывать.
2: Нет, а дело в том, что я же постоянно была вот на КВНах, на всяких репетициях, активистка. Меня и это не спасало. Мне сказали, Дарья, давай это. Ты приходишь ко мне один на один.
0: Дарья, давай это. Все, закончим. У нас вот это уже. Мы немножко залезли не туда. По времени я заболтались.
1: Дворянство, мещанинство.
0: Да, да, да. Ладно, друзья. В общем, экзамен, который снится вам до сих пор, 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Будем еще обсуждать это на протяжении всего шоу нашего.
3: Викинг, дядь Мить.
0: Да, пора, пора уже, пора. А то у нас календарь-то сократится сейчас.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Да, друзья, 21 сентября. Переворачиваем календарь. Международный день мира сегодня. 44 года этому событию. Всемирный день русского единения. Чуть помоложе, 17 лет. Всемирный день благодарности сегодня. Вот он, кстати, постарше. 49
2: лет. Thank you very much.
1: Не так. А спасибо большое.
3: Так за будет что? Лучше.
2: Да всемирная же благодарность.
1: Ну, всемирный. Ну, а как на ты скажешь? Каждый на своем языке.
2: Ну, хорошо. Да.
3: Я вас благодарю, что вы со мной рядом.
1: Хорошо, спасибо.
2: Это не наша воля.
1: К сожалению, да. 646 лет назад, друзья, День Победы в Куликовской битве. Да, воинский праздник. День поиска сказок сегодня. Ну, поищите где-нибудь по углам, может быть, найдете что-нибудь интересное. День коллекционера. Вот вы что-нибудь коллекционируете вообще?
3: Я коллекционирую.
2: Болезни, да, да.
1: Психологические.
3: Нет, у меня на самом деле, правда, есть альбом, в который я собираю билетики, метро, кино, театры, например. Вот я больше вот это все люблю. Фотографии, я подписываю.
2: Билетики, кино, билетик, кино.
1: Да нет, я просто думаю, не исчезли ли это как вот явление, в принципе. Ну, видимо, еще коллекционируют.
3: Ну вот, к сожалению, в кинотеатрах уже просто чеки.
1: Просто чеки. Так, значит, еще отметим, что День многодетной семьи в Иркутской области сегодня празднуют. И по дням рождения Стивен Кинг родился сегодня в 1947 году.
2: Король Стивен?
1: Король ужасов, король хоррора, да, абсолютно верно. Продано уже, ну, сейчас, я думаю, больше, это наверняка информация старая, 350 миллионов экземпляров его книг по всему миру, ряд художественных фильмов, как удачных, так и неудачных. Короче говоря, писатель, действительно изменивший литературу за последние 20 лет.
3: И вдохновивший авторов молодых.
1: Да.
2: Да. Спасибо. До сих пор помню его замечательную. Но он же к этому имеет отношение, хотя бы из-за книги, где чувак из ОНО из кустов машет рукой. Это мой любимый фрагмент любого кинофильма. Я это обожаю. Спасибо. Категория 18+, кстати. Глюкоза, невеста. Что ты показываешь?
3: Тик-так, скажи, сколько?
2: Тик-так, 8:20.
3: Все, спасибо.
2: Легче?
3: Да.

0: Реклама. Чанган Юниэс, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниэс меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42-88-09.
1: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент.
2: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
3: В ХБшку на ТЗБ!
2: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
4: Автомобилисты Орска, есть повод заехать. Бесплатная диагностика ходовой. Фит-сервис. Ленинского комсомола 43.

0: Бык.
1: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
2: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
3: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
4: Макс, Макс, Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
5: Смотри радио!
6: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
7: Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
8: Метеохит.
9: Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
10: О погоде прямо сейчас. В Орске плюс 7 градусов, днем до 25. В Ясном плюс 8, днем до 24. По Вандаке Медногорске плюс 3, днем до 24. В Оренбурге плюс 5, днем до 25. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
11: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
12: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
13: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
8: Метеохит.
14: Включи новое окно в своем доме.
8: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Новости.
1: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
2: 8:28 на студийных часах. Очередной выпуск неправильных новостей.
3: Бедра. Бедра. Танцуем.
2: Вот, кстати, про бедра. Жительница Краснодара отсудила у фотографа 85 тысяч рублей за лишние объемы на фото.
4: То есть он увеличил ее?
3: То есть, как бы, она ела, а фотограф виноват?
2: А она... Подождите, не все так просто. Она заказала новогоднюю фотосессию вместе, в студии с визажистом, стилистом и так далее. Но, когда увидела фотографии, поняла, что на них фигура выглядела заметно объемнее, чем в жизни. Что вы хотели? Это же новогодняя фотосессия. Наверняка после Нового года. Понятно, что там, да. Судебная экспертиза, она пошла в суд. Экспертизу провели. Она подтвердила.
4: Судья смотрит фотки.
5: Кто тебя создал?
2: Подтвердила ошибки в ракурсах и композиции. Ну, то есть, это все было, это свидетельствовало.
4: Судья такой, ну кто так фоткает?
2: Против фотографа. Установили, что фотограф использовал широкоугольный объектив, который визуально увеличил объекты на переднем плане. Представляете? И все с него, вот штраф вот этот взяли. Ну, не штраф, а, как сказать, сумма взыскания 85 тысяч рублей.
3: Ну, шутки шутками, на самом деле я всегда против, когда вот такие судебные дела возникают, потому что ребята, которые работают в ивенте, они и так, грубо говоря, мало защищенные с точки зрения...
4: Они вообще не защищены.
3: С точки зрения закона и так далее, да. Понимаешь, тут есть просто нравится и не нравится. Вот две грани.
2: Вкусовщина,
3: да. И вот, допустим, человек может отработать действительно так, как вы договаривались, либо так, как вы прописали. Но твои ожидания другие были. И вот поэтому ты после этого начнешь записывать видео в интернет, выкладывать, говорить людям о том, что не берите этого фотографа,
4: причем
3: этого
4: люди некомпетентны,
3: визажиста, этого ведущего. Мне не понравилось. Ну, то есть изначально где-то у человека другие представления. Все. И после этого начинаются какие-то разбирательства. И это очень обидно, потому что именно в ивент-индустрии репутация решает многое.
2: Конечно.
3: Я, короче, против.
2: Ладно, вот еще одна новость. В Благовещенске отец сжег машину сына в наказание.
3: За что? Вот тут я, может быть, буду за. Ну-ка, рассказывай.
2: Ну, тот, значит, дрифтил на автомобиле и повредил плитку, вот эту вот уличную, как она правильно называется, на 400 тысяч рублей. На него завели административный дело.
4: Ну, на еще минус миллион, да?
3: Ну, можно было продать машину,
2: то есть, да, впереди суд его ожидал. Но отец решил преподнести парню урок, вывез его Тойоту стоимостью почти 1,5 миллиона рублей на стоянку и поджег. Вот самое теперь интересное. Перед судом предстанет родители. Тут, слушай, тут непонятно, кто кого наказал в итоге.
4: Яблоко от яблони.
2: То ли сына, то ли сам себя наказал.
4: Так у них вся семья сидит.
2: Непонятно.
4: Друг против друга закон нарушает.
2: Ладно, вот все, пока.
4: Благодарим.
0: Реклама.
6: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
7: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
8: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
9: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
10: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в City Group, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33.
0: Новости.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Ну ой, как печально, что ты в понедельник.
2: Зачем ты это включил?
3: Это, кстати, шоу-то «Звезды идет» 18+. Там вот в эти выходные была замечательная шутка. Там же в жюри Юрий Стоянов. И ему человек говорит, не помню отчество его.
1: Юрий Николаевич
3: говорит, я после каждого вашего выпуска «Городка» плакал, говорит, вы замечательный юморист.
1: Это отдельная история, очень да, долгая, да. Я бы мог тоже много сказать, но ладно, мне как-то сейчас. Меня никто и не спрашивал.
2: Рыбы.
1: Сегодня ваше долготерпение может подвергнуться немалому испытанию. Причины ваших страданий, скорее всего, окажутся родные и близкие.
2: Водолей. У вас столь далеко идущие цели, что не стоит откладывать радости жизни до лучших времен.
3: Козерог. Лучше промолчать, чем сказать лишнее.
2: Стрелец.
1: Терпение будет не просто достоинством, оно будет необходимо вам как воздух. Слишком уж много подводных камней будет ожидать ваш день.
2: Скорпион. Сегодняшний день стоит посвятить дому и семье настолько, насколько это представляется возможным.
3: Весы. Вам следует повнимательнее отнестись к мелочам, насколько бы глобально ни были занимающие вас вопросы.
2: Дева.
1: Первое впечатление сегодня может жестоко вас обмануть. Убедитесь, что вы доверились уже как минимум второму, прежде чем принимать какое-либо решение.
2: Лев. Сегодня ваше настроение может стать наиболее заразным недугом на этой многострадальной земле.
3: Рак. Вы готовы на что угодно, лишь бы не заниматься собственными делами. Мы таких людей знаем. Помогите кому-нибудь с его проблемами, возможно, он завтра решит ваши.
2: Близнецы.
1: А что бы вы ни делали, можете надеяться не на лояльность со стороны окружающих вас людей. Будьте вежливы и вы.
2: Телец. Почему вы тратите так много энергии на дела общественные? Вы хотите быть в гуще события напрасно? Вы лучше уходите, а то вам спокойствие не дадут.
3: Виталий, не и вы, а ивы.
1: Ивы. Застенчивые ивы.
2: Овен.
3: Репутация ваша может пострадать благодаря вашей чрезмерной увлеченности.
1: Ах, как хочется вернуться!
3: Ну, да что вы под это? А под это еще лучше
1: хочется ворваться
3: в городрок. В городрок.
1: Ну, пускай городок и будет словом гороскопа.
4: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.

Во все магазины товар отгружен. Пускай у каждого свои душевные искания. Кому-то противень на кухне нужен, кому-то форма для запекания. В сети магазинов «Милый дом» противень «Скова» 299 рублей. Форма для запекания «Забава» 1,5 литра от 249 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом» – все нужное в нем.

0: Подарочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской, 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
3: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе, 13.
2: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк. Промышленная, 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
4: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
5: Для лиц старше 18 лет.
6: Телефон рекламной службы 25-08-07.
7: Взгляни на мир под другим углом.
8: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на

0: Психолог отвечает.
1: Первая красавица в городе жила.
2: Вот, Ирина, доброе утро вам.
3: Да, да, да.
1: Но соединились детские сердца.
3: Психолог Ирка встретила самца. Здравствуйте.
4: Музыкальные подкаты и подушка шоу.
3: Да.
5: Мне... Не пользуется спросом.
2: Еще раз доброе утро.
3: Мне больше... Вот была бы такая рубрика.
2: Мне больше понравилось, до этого песня звучала, и на словах «пить ведрами, двигать бедрами» Ирина очень сильно оживилась и начала пританцовывать буквально.
5: Я же предлагаю уже вам, давайте что-нибудь затусим для 35+, замутим.
3: Хочется... Давай затусим.
5: Я не знаю, как ведрами, но бедрами хочется покрутить от души без телефона в стиле 90-х, когда еще вот этого ничего не было, это в толпе под музыку по полной.
2: Давай ну,
4: Виталик вам это, наверное, откажет, потому что в основном он любит танцевать один.
5: Да.
3: Давайте по теме этого времени.
4: А это как раз к теме и относится.
2: Да, свидание вот в одного буквально. Да, сейчас какой-то новый тренд у молодежи, они сами с собой ходят на свидание, то есть это включает в себя абсолютно все атрибуты классические, то есть это посещение какого-то места, ресторана, это сердце. Подарки самому себе.
5: Угу.
2: Ну вот как там дальше с продолжением, извините, я не знаю и, в общем-то, знать не хочу.
5: Для этого спецмагазины есть, да.
3: Присутствуют ли ребра у человека, тут тоже зависит.
2: Вот, да. И что вот, как с этим быть? Вот объясните нам, почему такой феномен?
5: У меня такое ощущение, что вот молодежь, она решила все наши травмы и страхи переработать прям за одно поколение. Идут прям это, комбо собирают. Но на самом деле это хорошая тенденция, как бы вы...
2: Да как что на нее хорошего?
5: Хорошее в том, что если мы возьмем раньше поколение старше, то на самом деле даже в консультировании это очень частый запрос, это страх одиночества. И страх перед социумом оказаться одному, потому что, особенно женщинам, вот эта история, когда если ты достиг какого-то возраста, и ты еще не замужем и не при детях, и не дай бог ты выйдешь на улицу один, а в кафе, то есть раньше даже до сих пор есть такое в ресторанах, что один человек, когда заходит, он платит больше за столик, чем пара. Ну, то есть это вот прям такое гонение на то, что человек один находится. Да, и получается, что наша молодежь, она протестует против такой позиции и выбирает себя.
2: Ах, вот вы с какой стороны-то зашли.
5: Да, я про это и говорю.
2: Мы, сказать, прямыми ходами-то не ходим, да, мы...
5: А что здесь такого, время провести с самим собой, если, да, в данный момент вы не хотите, ну, вы социальная батарейка, как говорится сейчас,
2: социальная
5: снижена
2: батарейка
5: до нуля, и общаться с другими людьми в моменте нет ни сил, ни желания.
2: Я даже запишу сейчас.
5: Запиши. Это,
4: нет,
5: кстати, популярное,
4: знаете,
5: это словосочетание.
4: Иногда же не просто от «не хочу» мы отталкиваемся, а бывает, вот, например, я хожу сама с собой на свидание. Mm-hmm. А я отталкиваюсь от того, что «а когда?». Вот, например, если хочется сходить в ресторан или побаловать себе подарком, можно, конечно, сидеть и ждать, что когда-нибудь появится,
5: а еще букет
4: вот этот
5: цветов
4: вот принц
5: себе
4: и так далее.
5: Да-да-да.
4: А можно уже... пойти осуществить эту мечту здесь сейчас. Мы не знаем, сколько нам отведено.
5: Ну, знаете, вообще это такая отличная... тренировочный этап и даже терапевтический аспект, когда у нас в парах тоже, если мы уже переходим на историю отношений, очень часто сложно попросить у партнера или понять, как мне приятно получать внимание. Но вот сейчас такая тенденция, что вот понятие ухаживания, понятие флирта, понятие построения отношений очень сильно размыто, и не поймешь, и в принципе не знаешь, на что...
2: Эпоха, так сказать, гендерных противоречий постоянно.
5: Да-да-да-да. И первое, с чего нужно начинать, с самого себя. Идти и разбираться, да, люблю ли я цветы, нравится ли мне срезанный, какой вид цветов мне нравится, люблю я ходить по ресторанам. Если я сам для себя это часто не делаю, то и попросить это я не смогу. Поэтому вот такой первичный опыт, он опять идет в плюс. Ну и, в принципе, знаете, как к чему эти ограничения? В любом плане. Если вы что-то хотите делать, делайте, потому что потом вы будете жалеть как раз-таки о том,
2: ну,
5: что вы не успели сделать.
2: Как-то упрощенно смотрю. Но люди ведь не встречаются тогда, у них нет романтических отношений.
5: Да
2: нет,
5: наоборот.
2: Нет семьи потом.
5: Проблема в том, что из-за того, что мы сейчас из-за работы находимся постоянно то на работе, то дома, а дома у нас вторая работа, если мы, допустим, одни, то когда мы разрешаем себе выйти в музей, выйти в кафе, где обычно-то знакомиться, мы все равно идем в том направлении, даже если одни. То есть, где это как раз раз-таки возможность встретить
2: минус
5: партнера.
2: Минус на минус дает плюс, вы хотите сказать.
5: То есть, да, вы пришли, если вы дома сидите, ждете, пока вас позовут, а вас не зовут, все, время теряется. А вы сами пошли в кафе, счастливую вкусняшку съели, и тут вашу лучезарную улыбку или даже, ну, знаете, как я знаю, что многие мужчины реагируют на то, как женщины едят. То есть вот слушаешь там такие счастливые пары, говорят, я видел, как она эту ребрышки эти жирненькие, говорит, смаковала.
2: Слушайте,
5: как,
2: а
5: моя.
2: Я наоборот, я как-то смущаюсь.
3: Обожаю, когда ест, чтобы у нее все время капало, ляпалось.
5: Ну, вот у мужчин такая реакция, что когда женщина вкусно ест, вот наслаждается, проявляет вот эту эмоциональную часть. Такую вот свободную, ну, дикую часть, когда прям наслаждается. Понимаете? Да. Зацепили.
2: Я еще раз говорю, а я вот наоборот, ну, мне как-то, я смущаюсь, я никогда не смущаюсь.
5: На мужчин женщины часто реагируют, например, в спорте, где-то в хобби, если пересекаются там на велосипедах, вот они там проявляются, на каких-то встречах в бизнес-пространстве, даже в музеях, когда видят, то есть мужчина...
3: На плато.
2: Маленьком.
5: Ну да, сейчас это в Питере видели классные темы, это фестиваль проходит каждое лето на САПах, и там такие эти, ну, такая толпа огромная, там разнообразные мужчины и женщины, вот уже свадьбу, по-моему, отыграли.
3: 900 плат, вот эти, как их, САПов. Собрались в портрет Юрия Лозы.
2: И поплыли.
5: Есть там, кстати, вот на маленьком плоту, там вот изображают Юрий, был в этом году, снимали самый лучший. Представляете, вот в этой толпе вы сами взяли свой САП, поехали, познакомились с новым окружением, разрешили себе пойти, да еще и партнеры нашли.
2: Значит, вывод мы какой сделаем? То есть получается так, что если человек независимо, да, девушка, парень, они идут, так сказать, на так называемое свидание с собой, но все равно, так или иначе, это подразумевает знакомство с кем-то.
5: Как с партнером,
2: человек,
5: может
2: как
5: быть.
2: Скажем, по интересам, да, вот в ресторане вдруг молодой человек и девушка, ну, они за разными столиками, у них, так сказать, свидание с собой, но вполне возможно, что они могут как-то друг друга в толпе увидеть, да, так сказать, рыбак рыбака-то издалека видит, вот, и, собственно, там может что-то завязаться.
5: В общем, это такое универсальное мероприятие, которое может закрыть многие вопросы, ну, и побыть самим собой наедине, это тоже замечательно, потому что, ну, надо же разговаривать с умными людьми.
4: Люблю поговорить с собой. Часто говорим в подушке шоу о том, что все хорошо в меру. Есть ли какая-то опасность того, что ты идешь один сам собой?
3: Дарья, все, решили, что у нас есть время. Но еще один вопрос.
5: Ну, на самом деле, не прикрывайте. Это, знаете, как наслушался, да, и начинаю прикрываться. Когда вы на самом деле, у вас есть вторичная выгода, либо вы скрываете основную истинную правду, что один находится, потому что действительно страшно идти в пространство, либо есть какие-то проблемы, которые не проработаны, да, с точки зрения там опыта жизненного, да, и я вот так вот маскирую свое нежелание идти в эту проблему. Понимаете, здесь тоже есть подводные камни, которые это можно зацепить.
3: Все, у меня совещание с самого собой.
2: Вопрос все-таки был лишним, да. Ладно, спасибо, Ирина, за пояснение.
0: Психолог отвечает.

Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Мы живем в самой прекрасной стране на свете, а остальные страны нам завидуют. Ведь именно у нас газовые плиты продаются дешевле, чем на заводах Китая. Только наш человек знает, что в здании ЖД КАС он может не только купить билет на поезд, но и радиатор отопления. Именно у нас в магазине покупают кондиционеры, когда на улице уже холодно, а газовые котлы, когда тепло. Мы гордо называем нашу страну Россия. А магазин газового оборудования Тепло. Город Гай, переулок Суворова, 2А.
3: Чтобы понять, почему многие люди до сих пор с теплом вспоминают советское прошлое, зайдите в цех старогородских пирожков «Пагат-1». Настоящие орские старогородские пирожки с ливером. Душевное обслуживание, доступные цены. Легендарный цех старогородских пирожков «Пагат-1» в Орске. Улица Краматорская, 25. Пирожковый музей. Остановочный павильон на Луче. Улица Тагильская, 36. Новотроицкая остановка. В Новотроицке улица Марии Корецкой, 2.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: В Орск сейчас плюс 12 градусов днем до плюс 25, в Ясном плюс 13 днем до 24, в Кубандыке Медногорске плюс 7 днем до 25, в Оренбурге плюс 11 днем до 26 градусов. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
5: Реклама. Вкусный ужин – это просто. Тушка утенка – 359 рублей. Суповой набор куриный – 115 рублей за килограмм. Магазины «Народный». Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
6: Цены действительны на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
0: Метеохит.

0: Далее. 9 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и с вареными сочными сосисками. Новости. Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Орске сотрудники уголовного розыска пресекли попытку кражи имущества с территории производственного помещения. В дежурную часть обратился местный житель, который сообщил о попытке хищения двух створок ворот с принадлежащего ему объекта. Как выяснили полицейские, на преступление пошли двое местных жителей 18 и 20 лет. Молодые люди, нигде официально не работающие, решили сдать ворота в пункт приема металлолома. Для демонтажа массивных конструкций подозреваемые вооружились болгаркой. Однако завершить маневр и вывести похищенное им не удалось. Полицейские задержали их прямо на месте преступления. Самым коротким рабочим месяцем в России в следующем году будет январь, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора департамента по работе с персоналом общества знания Маргариту Богданову. По ее словам, в нем из-за новогодних каникул будет всего 15 рабочих дней. На зарплате граждан на окладе это не скажется, а россиянам, получающим почасовую или сдельную оплату, могут заплатить меньше из-за сокращения времени работы. Романтические отношения между коллегами часто связаны с серьезными рисками, главным из которых является возможный разрыв. После такого разрыва, как считает большинство опрошенных, сохранить привычное рабочее взаимодействие практически невозможно. Об этом рассказывает клинический психолог Юлия Агапитова. Она отмечает, что в офисной среде люди проводят много времени вместе, делятся общими целями, переживают из-за сроков и радуются успехам. Поэтому служебные романы нередко завязываются естественным образом. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 20 копеек, 100 тенге 18 рублей 94 копейки, юань 12 рублей 57 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
3: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
4: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты смог.
0: Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
0: В каждом кадре.

Доброе утро. Прямо сейчас в эфире радио «Хит Подушка Шоу». Просыпайся. Час третий.

0: Мне запомнилось слово
1: «лифон».
0: Дело в том, что была такая песня у группы «Сектор Газа», и там это слово тоже было, поэтому у меня, так сказать, ассоциации.
1: Да ладно, еще секундочку давай.
2: Так,

0: песня, она в топ-2 уже не первую неделю находится в плейлистах.
1: Хорошо, я не спорю абсолютно, раз, так сказать, есть спрос, значит, есть предложение.
0: Он, Токсис, со своим музыкальным продюсером научился идеально работать со звуками. Вот это вот... А до этого у него было вот это вот пальцами, где мы...
2: Возьми телефон, детка.
0: То есть у него именно музыка и его голос вот это вот абсолютно высокий. Как-то комбинируется.
1: Сочетается. Да. Ладно, друзья, экзамен, который мне снится до сих пор. Такая сегодня у нас тема. 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Что нам пишут? Кристина, доброе утро. Самая крутая банда. Это нам. Да. Когда училась в медицинском колледже, сдавал экзамен по микробиологии. Вопрос сложный был, но я на него ответила, естественно, сдала на 4. Теперь, когда снится экзамен именно по микробиологии, я так и думаю, что сегодня экзамен. Хотя отучилась уже 5 лет назад, страх все тот же.
0: Да. Спасибо.
1: Вадим пишет: здравствуйте, сын сдавал ВПР. Для меня это был большой стресс. Больший стресс, чем для него. Он спокойно начал учить билеты. За неделю переживал, что не сдаст, но говорил: учи и все сможешь. Ну, это отец сына. Два раза пересдавал, но все же сдал. На троечку. Но главное, с ВПРом, есть? Да, мы уже тоже знакомы с этими тремя буквами, да, обозначениями. Ну, я имею в виду себя сейчас.
0: Не самое
1: приятное.
0: Нашу
1: семью, да, и это, да, такой переживательный все-таки, переживательный период. А вот добавляет еще Вадим, тут серьезно, знакомый по работе, по профессии фельдшер, рассказывал свои экзамены и практику, как были на вскрытии, как видели гибель человека, ну и как спасали, уважение и силе этой профессии. Ну, к Вадиму присоединяемся, конечно. А еще большое сообщение от Ольги. Доброе утро, подушечки. За все время учебы вспоминаю только один экзамен в 11 классе по истории. Учитель у нас был строгий и со странностями, как еще принято говорить, со своеобразный. Мы его побаивались, это своеобразное я сейчас от себя добавил. Мы его побаивались, так как двойки ставил часто, но я почему-то выбрала сдавать историю. Учила честно, но так разволновалась, что во время ответа чувствую, говорю ерунду. И учитель тоже явно видит это. На экзамене также присутствовала завуч, и тут наш строгий учитель начинает мне уже чуть ли не в открытую подсказывать. И в итоге вытянул меня на 4. Для меня это было важно, так как я все время училась без троек. Вспоминаю его часто и всегда говорю спасибо.
0: Про гимн читали, нет?
1: Нет.
0: Юля, всегда вспоминаю свой экзамен по конституционному праву.
1: Вот я тоже это слово, вот оно мне всегда, да, вот, вызывает сложности в произношении.
0: В общем, преподаватель задал один единственный вопрос. Текст гимна РФ. И все. Отныне гимн отлетает от зубов в любое время дня и ночи.
1: Ну и прекрасно.
2: Да.
0: А у нас в школах, я помню, на корочках дневника с обратной стороны был гимн всегда. Ну вот практически. И, соответственно, ты волей-неволей на него натыкался всегда. И поэтому знаешь слова.
1: Николай пишет: доброе утро. Медколледж, снится анатомия. Преподаватель тыкает пальцем в скелет и спрашивает: а это что? А я помню только, что это кость и все. Дальше ступор. Ой, у нас однажды одно время в школе стоял анатомический вот этот скелет.
0: Ага.
1: Вы не представляете, что с ним было.
0: Детали. У нас тоже был а-ля там скелет. Или тот, на ком на физкультуре на ОБЖ показывали.
1: Это ужасно.
0: Да, как показывали, как искусственное дыхание там, да, делать, еще
1: не,
0: что-то.
1: Нет, это не скелет, это не такой полноценный кукла, уже,
0: да. Да, да, да.
1: А но это там... именно вот кости, ну, скелет. А-а-а.
0: Нет, у нас
1: понимаешь?
0: Был...
1: В полный рост он причем был.
0: Угу.
1: Там я даже не, я не могу даже описывать, что с ним происходило. Это...
0: Незаконно.
1: Это причем он постоял, я еще раз говорю, он недолго стоял, ну, так временно. Но это был праздник. Просто на каждой перемене это был праздник. У него были усы, там, кепку.
0: У него была своя девушка.
1: Это было вообще... Ой, кошмар.
0: У нас все перефоткались с этим. Я даже не помню, как его называли, условно, Егор.
1: Если бы мы еще имя... тогда могли фоткаться, Дмитрий, это да. Же был вообще тогда, понимаешь?
0: У нас уже была такая возможность.
1: А у нас нет, не было. Ладно, 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9, друзья, экзамен, который снится вам до сих пор. В концовке часа подведем итоги. Пишите, все-таки все это им достаточно интересно.
0: Куда писать?
1: На портал смотри.радио можно писать, в Телеграме еще можно писать, в мессенджере Макс тоже у нас тема есть. Кстати, оттуда большинство приходит сообщения, это классно.
0: Можно в личку Виталию писать, 8-922.
1: Нет, в личке мне не нужны.
2: Он срывает.
0: 856-28-00. Пишите, да, смс-ки.
1: Это сейчас чей телефон? Ты же чей-то назвал.
0: Наверное.
1: Ты же понимаешь. Вот ты это зря.
0: Найди меня. На самом деле, не знаю, у Виталика не 0001 в конце.

0: готовят для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Вы камильфо и ваш бонтон. Иметь костюмы от Бастон. Мужская неотразимость. В каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне «Бастон». Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж, салон «Бастон». Мужской выбор.
4: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
5: В «Милом доме» супер цена! Успей купить в сентябре! Тетради в клетку «Панда Рок» 48 листов в ассортименте всего по 25 рублей. Успей купить по супер цене в «Милом доме». Акция действительна с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: О погоде прямо сейчас. В Орске плюс 12 градусов днем до 25, в Ясном плюс 13 днем до 24, в Кондахе-Медногорске плюс 7 днем до 24, в Оренбурге плюс 11 днем до 26. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
7: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
8: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Чаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
9: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
0: Метеохит.
10: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Рубиновая лихорадка.
1: Мяу-мяу-мяу.
2: Абсолютно верно, друзья. 21.
3: Абсолютно верно.
2: Да, 130. Ну а что я? Я уже не знаю, что говорить. Видимо, так и должно быть.
1: Так не должно быть.
2: Звоните, друзья.
3: Абсолютно. Ты сидишь с кошкой на кухне тогда.
2: Ну правда, нет.
3: Абсолютно.
2: Она же общается с тобой. У нее нет еды в этом в блюдечке, да?
1: Не, ну давайте честно, Виталий, с кошкой то приятнее, чем вот с бармалеем.
3: Ну, периодически, ладно. В конце концов, у кошки хотя бы глистов нет.
2: Не всегда.
3: Глистогоины.
2: Иногда все-таки с зимкой можно
1: открыть. Ах, дурачок, дурачок.
3: Давайте, давайте.
1: Аж Виталий ушел из эфира, смотри, просто встал и ушел.
3: Вышел.
4: Алло.
1: Доброе утро.
4: Доброе.
3: Как вас зовут?
4: Костя.
3: Костя. Синхронизировались с Дашкой. Так, ладно. Один мозг на двоих.
2: Вот видишь, как стоит уйти, все, все, просто вакханалия начинается.
1: Дяденька, воспитатель, не уходите, пожалуйста.
2: Константин, здравствуйте.
3: Вынесите
2: за мной. Сколько будем крутить барабан?
4: Четыре
2: раза, хорошо.
3: Мы желаем вам удачи.
4: Спасибо.
3: Так, крутит Виталий, вертит.
1: На один литр накрутил.
3: Брачную ночь так не крутил. Давай. Вертел. Провал. Но второй раз, но это хорошо. Возможно, вероятность. Еще один провал. Да.
1: Провал.
3: А вот теперь, ну, наверняка вряд ли три провала подряд будет.
1: Но
3: хотя вероятность
1: будет,
3: та же самая.
1: Это, конечно, вообще такого еще не было.
2: Три раза. Прогнозист, конечно, из тебя не очень.
1: Я в шоке.
3: Три провала подряд.
2: Три провала подряд.
3: Ну, это судьба прям.
1: Константин, сегодня как-то точно не фартит.
3: Что вы сделали в жизни?
4: Я, к сожалению,
2: Константин, перечитайте гороскоп еще раз, на всякий случай.
4: Я не верю.
3: Какую-нибудь молитву.
2: А может быть, уже надо начинать после трех провалов подряд? Нет, просто, Кость, правда, это уникальный какой-то случай. Я, честно говоря, такого,
3: мы такого не видели.
2: Я не помню, да, такого. А, к сожалению, увы, не удалось литров выиграть бензина, но можно передать привет, если это вас утешит.
4: Привет всем, кто узнал. Всем хорошего дня, удачной недели.
2: Спасибо.
3: Вот, пускай вам это будет последняя неудачная неделя.
2: Не отчаивайтесь, да. Звоните еще, может быть, вам повезет.
3: Да, спасибо, Константин, до свидания.
2: Ну, правда, слушай, ну это...
1: Ну, у нас такого никогда не было.
3: Мощно, да. Со знаком минус, причем обычно...
1: Три провала подряд.
2: Да.
3: Ну да.
2: Видишь, не только мы удивились, но и Дарья тоже.
3: Да, Дарья вообще, он снимает что-то.
2: Дарья
3: я
2: легко
3: всегда...
2: удивить в целом.
1: Я вообще-то веду нас в социальных сетях.
3: Куда вы нас ведете?
2: Вот вопрос.
3: В какую сторону?

0: успех.
1: АЗС хорошего настроения, Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Бензиновая лихорадка.

0: Новости.
1: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
2: Старые картины, значит?
3: Старые люди.
2: Не только картины.
4: 9.27 на студийных часах, и это подушка шоу.
2: Спасибо, Дарья. Очередной выпуск неправильных новостей. Бельгийский депутат зашел в туалет и не смог выйти из-за неисправного замка.
4: Это страшно, если честно.
2: Освободиться ему удалось только утром.
3: Костюм теперь стирать пропах, наверное.
2: Всю ночь провел в закрытой кабинке.
3: Бедолага.
2: За это время в помещении отключилась вентиляция, из-за чего депутат, по данным СМИ, столкнулся с кислородным голоданием. После освобождения его, кстати, провели осмотр медицинский, но все в порядке оказалось.
4: Ну, это страшно.
2: К счастью, да.
3: Все в порядке, просто пахнет какашками.
2: Я не знаю, какие там в бельгийском парламенте эти замки на туалетах. Но вы же как бы...
3: Как в замке.
2: Я привык к тому, что там мало того, что зачастую это вообще не закрывается.
4: Зачастую там нет замков.
3: Да. Зачастую ты боишься, что тебя дернут и сломают.
2: Зачастую ты стоишь и рукой держишь иногда, даже вот так вот дверцу, чтобы не открыл случайный человек.
4: У нас в России-то дверцы недавно только появились. До этого это было одно большое пространство.
2: Нет, я просто... даже если там есть какой-то замок, это закрывается, там, по-моему, выбить это, вообще проблем никаких не составит.
3: Помните школьные туалеты, где просто дырка в полу, и их четыре просто рядом.
4: Я об этом и говорила.
2: Подождите, это не то сравнение уже, как-то это совсем. А вот, они хлипкие, с плечом надавил и вышел.
4: Это, может быть, у нас такой менталитет, что плечом надавил и вышел, а там, может быть, люди боятся.
2: Я думаю, что там, наверное, штрафуют за это очень сильно.
4: Возможно. Возможно, штраф там выше, чем последствия того, что он ночь провел.
2: Я лучше посижу, но это кошелек в целости остается.
4: Но тут вопрос, знаешь, в чем? Но в эпоху технологий мобильный телефон под рукой позвонить кому-то с просьбой о помощи.
2: Кстати.
4: Почему этого нет?
2: Может быть, там запрет на посещение туалета.
3: Может, у него свидание было с самого себя, с собой.
2: Может, там запрещают телефоны в туалет носить?
4: Кстати, вот тоже может быть.
2: Представляешь, там стоит такой, как в аэропорту, лоток. Ты так складываешь все вещи туда и заходишь.
3: Там, скорее всего, лоток в туалете по другой причине стоит.
4: А я только складывал.
3: Да, да.
2: Так, что еще? Бизнесмен из Казани купил пылесосы, перепродал в Петербурге, а потом оказалось, что они ворованы.
4: Угу.
2: Круговорет пылесосов в природе.
4: Круговорет.
2: Просмотр ужастика в ночном лесу закончился для жительницы Подмосковья больницы. Опять же,
4: мы с вами говорили, да?
2: Да, к трендам возвращаемся. Опять же, это новый тренд. Сейчас молодые люди, видимо, недостаточно пугливые, я не знаю, как это еще назвать. Они выезжают в лес ночью и смотрят там фильмы ужасов.
4: Да.
2: Вот один из них. Такая поездка закончилась для 21-летней девушки. Госпитализация, она испугалась, почувствовала боль в груди. Если вам интересно, что они смотрели, это «Поворот не туда».
3: О, мой любимый.
2: 18+ категория, а застрявший...
3: В лесу, конечно.
2: В лесу компании друзей, да.
3: Потрясающе. Но я бы тоже.
2: Будьте с этим как-то аккуратнее, друзья. Все, пока к этому часу.
4: Спасибо, Виталь.
3: Так, послушаем мы дальше Оливера Холденса, Баусу, Басту, Мэя Мишель. И посмотрим «Поворот не туда», 18+. Да.
2: В лесу.
5: Реклама. Каждый год меняешь iPhone на новый? А можешь купить себе квартиру в Оренбурге с платежом от 12 990 рублей в месяц с City Group, бюро недвижимости и услуг. Позволь себе новый уровень жизни. Звони в City Group по номеру телефона в Орске 33 96 33 или приходи по адресу город Орск, улица Краматорская, 32.
6: ПАО «Сбербанк». Изучите все условия семейной ипотеки в разделе «Ипотека от Сбербанка» на сайте «Домклик». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Новости.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
0: Каждый будний день в подушка шоу на Радио Хит и Смотри Радио мы запускаем антихит. Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
3: Антихит в подушка шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
4: Категория 16+.
0: Партнер — батутный парк «Небо».
2: Устали от серого асфальта?
0: Пора взлетать. Встречайте абсолютно новый батутный парк в городе. 19 профессиональных батутов, секции для настоящей акробатики
3: и море позитива.
2: Здесь ты почувствуешь невесомость и научишься делать трюки, о которых раньше только мечтал.
0: Ищешь идею для дня рождения? Хотите устроить крутой тимбилдинг?
2: Приходи и прыгай как супергерой, слышишь?
0: Батуты уже зовут. Орск, проспект Ленина, 111А. Телефон 330470.
5: Автомобилисты Орска, есть повод заехать. Бесплатная диагностика ходовой, фит-сервис. Ленинского комсомола.

0: автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 33-00-44 или 33-00-49. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Телефон рекламной службы

0: было раньше. Раньше.
1: Итак, друзья, 21-103-7, код города 3537. Прямо сейчас набирайте, будем играть с вами в исторические факты. Правда или, можно сказать, вымысел даже. Вот так.
2: Да. Ну да, можно так сказать.
3: Дарья, напомните, что разыгрываем?
2: Мы разыгрываем набор от нашего партнера.
3: Портного.
1: У нас собственный портной.
2: Салона яблочной техники, яблочный спас.
1: Кстати, учитывая количество костюмов, которые собираются у нас в шкафу, я вчера туда заглянул. Такое впечатление, что действительно у нас какой-то свой портной есть.
3: Доброе утро.
4: Доброе утро, доброе.
1: Здравствуйте, это Андрюха, да?
4: Да, бро.
1: Андрюха, Андрюха, привет, привет, привет тебе большой. Сейчас 5 фактов прозвучит. Ну, на самом деле, больше там нужно будет выбирать между двумя, правда или нет. Что было раньше.
3: Да, что было раньше.
1: Да, что было раньше. Ты, пожалуйста, сосредоточься и вспоминай все, что знаешь.
3: Да, мы желаем тебе удачи. Итак, что было раньше?
2: Что появилось раньше, посудомоечная машина или пылесос?
4: А пылесос?
2: Неверно. На что появилось раньше, американские горки или колесо обозрения?
4: Американские горки.
2: Верно. Что изобрели раньше, застежку-молнию или безопасную бритву?
4: Застежку-молнию.
2: Верно. А что появилось раньше, аспирин или пенициллин?
4: Пенициллин.
2: Неверно. Что открыли раньше, группы крови или инсулин?
4: Группы крови.
2: Верно. Что...
1: Группа крови.
3: Да. Ну, два неверных ответа.
1: Еще один вопрос.
3: Ну, давай прозвучит он, но, к сожалению, да.
2: Что появилось раньше, кроссворд или электрический светофор?
4: Кроссворд.
2: Верно.
3: Ну, вот. Но да, не хватило одного.
1: Время вышло, да, увы, к сожалению. Получается, не выиграл у нас Андрей, да?
3: Андрюха, да, две ошибки сделал, к сожалению.
1: И еще две ошибки.
3: Да.
1: Так, остается только привет передать.
4: Так, ну привет всем. Желаю всем хорошего и продуктивного дня. И давайте зажигать вместе раньше. Погнали.
3: Молодец, Андрюха.
1: Какой да. Молодец.
3: Да, хорошего тебе дня. Да. Звони еще. Ну и удачи. Бывает, бывает. В следующий раз повезет. В следующий раз заберешь набор.
1: Вы себя сейчас уговариваете?
3: Нет, я Андрюху успокаиваю. Да?
1: Что у вас случилось? Что случилось, Дим?
3: Что?
1: Расскажи. Что? Что? Ну что ты так?
3: Грустно?
1: Да.
3: Песня такая.
1: Ничего, бывает.
3: Александр Пушной великолепен.
1: Соглашусь.
3: Так, послушаем пока. Давайте у нас Като с шикарным хитом, который в том году у нас возродился. Ну и Согдиану.
0: Реклама.

0: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Что было раньше?

0: ленту в Мегарай. Юбки, лонгсливы, рубашки, джемпера, брюки, футболки, поло и костюмы. Мегарай. Выгодная одежда для студентов. Покупай.
1: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный Фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск, Краматорская.

0: за котлами в газовик.
1: В Милом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Тетради в клетку Panda Rock 48 листов в ассортименте всего по 25 рублей. Успей купить по супер цене в Милом доме. Акция действительна с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: В Орске плюс 18, днем до плюс 24. В Ясном плюс 17, днем до 23 градусов. В Ковандаке, Медногорске плюс 14, днем до 25. В Оренбурге плюс 17, днем до 26 градусов. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
4: Реклама. Вкусный ужин – это просто. Тушка утенка – 359 рублей. Суповой набор куриный – 115 рублей за килограмм. Магазины «Народный». Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
5: Цены действительны на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Метеохит.
0: Все оренбуржье в одном касании.
2: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: вот благо, что есть у нас телевидение, представлено во всех форматах, по-моему, да, в студии здесь.
1: Правда? Вот. А я не вижу.
0: И вот потому что вы спиной сидите к телевизору.
1: Я изначально там должна была сидеть.
0: Нет, козырное место должно принадлежать старшим.
2: Красивым людям.
1: Ну, ничего не знаю, я симпатичная девочка.
0: Нет, я имел в виду старшего, красивым сказал он. Так вот, и смотрю, значит, в экран, а там и прям песня сразу. Крокодил, дил, плывет. Хочется пропеть.
1: А что они делают там вдвоем?
0: Ой, я не знаю. Ладно, друзья, у нас тема, на самом деле, сегодня экзамен, который снится мне до сих пор. 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9.
2: Любимый мультик Виталия в детстве. Крокодил.
0: Дил, плывет. Не надо, Дима, ну зачем это? Денис написал: «Привет, подружка, шоу. Снится, что сдаю английский, а в билете вопросы на китайском языке. Сижу, туплю». Вот так. Антон написал: «Здравствуйте. Снится, что иду на экзамен босиком или в пижаме. Все на меня смотрят, а я не могу найти свою аудиторию. Очень реалистичные и противные сны», говорит Антон.
2: А у меня вечно был сон один и тот же, зацикливающийся, когда я не мог по лестнице пройти в школе. Вот.
0: Так вот, я тебе говорю, это же тоже, как говорится, этот Фрейд зашел в чат. Мне тоже периодически вот этой лестницы снятся, и ты не можешь их преодолеть. Ну, либо они там удлиняются, либо у тебя...
2: падаешь ты, или еще
0: не хватает дыхалки.
2: На коленях по ним ползаешь.
0: Да, задыхаешься, вот, и не можешь подняться. Это же тоже такое явление именно во сне. Страшное. Аноним написал: «Здравствуйте, педколледж снится регулярно». Ну, мы же просили о экзамене все-таки рассказать, а не о самом учебном заведении. Юлия пишет: «Мне больше было страшно, когда на работе повышение квалификации было, поэтому снится не школьный экзамен, а аттестация по охране труда. Начальник орет, а я свой билет найти не могу». Видите, еще экзамены еще у нас и в жизни бывают, и довольно часто. Так, что еще написали, Дарья, пожалуйста?
1: Да, вот прекрасное большое сообщение от Ирины к нам пришло. «Доброе утро. Я хроническая отличница. Школа, колледж, институт, одни пятерки. Последний курс института. Казалось бы, меня все преподаватели знают. На хорошем счету подходит время итоговой практики, дипломной работы, экзаменов. К финишной прямой я подходила на 8-м месяце беременности. Одногруппники говорили: можешь не готовиться, тебе и так все поставят. Но я-то не умею так. Мне было только мысленно легче, я меньше переживала, когда шла на крайний госэкзамен. Каково было удивление всех преподавателей, когда приезжий член комиссии решил меня допросить по моей теме с кучей дополнительных вопросов. Я совсем справилась, я молодец, запомнила на всю жизнь».
0: Ну вот и молодец, действительно справилась, проработалась, так сказать.
2: И никакие вот эти члены комиссии вас не остановили.
0: Без комментариев. Все?
1: Все. Вот. Да. У нас все.
0: Давайте тогда выбирать. Мы как-то упустили с вами за эфиром-то.
1: Ну, некоторые сообщения только что пришли, поэтому, может быть, и хорошо.
2: Но есть какие варианты?
1: У меня есть два варианта. Вариант первый – это сообщение от Вадима, где одним из страшных снов оказалось сделать не свои экзамены, а экзамены с сыном в ВПР, когда он сдавал. И вот сообщение сейчас от Ирины, что, несмотря ни на что, воля к победе и к пятерке ее подтолкнула выучить все экзамены.
0: Ну, вы знаете, поскольку, еще раз повторюсь, с ВПР мы уже сталкивались в семье, я буду солидарен с Вадимом.
2: А я за беременяшку.
1: Вы зачем меня оставили под Я так не хочу!
2: А то она жалует, что и выбор не остаёт, а тут все.
0: Что за реакция-то такая?
2: Поплыла.
0: Зато смотрите, как вы осчастливились, засияли просто.
2: Кого вы выберете? Мужчину отца или женщину-беременяшку, которая преодолела все трудности?
0: Зачем так говорить? Ну, беременяшка.
2: Беременяшка, ну это же
0: миленько. Беременная женщина, с уважением.
2: Беременная женщина звучит странно, а вот беременяшка...
0: Не знаю. Не
2: прикольно.
0: Знаю.
2: Давайте, Дарья.
1: Ну... Я, наверное, выберу все-таки Вадима. Объясню, почему. Он написал два сообщения. Одно сообщение как раз про ВПР,
0: медиков,
1: да, и про медиков. И тоже в тему нашего эфира. Поэтому сегодня мы поздравляем Вадима.
2: Я сделал все, что мог.
0: Кофе от Кофе Лайка ваш за оригинальное сообщение. Читайте, Дарья, что вам нужно прочитать.
1: Мне надо на правах рекламы зачитать.
0: Так мы знаем уже давным-давно.
2: Читается на правах рекламы.
1: Ну, объявите меня.
0: Так только что я вам сказал читать, что вам нужно прочитать.
3: На правах рекламы.
1: Свежий аромат молотых зерен, неповторимый вкус и бодрость на весь день. Все это кофе-лайк. Адрес: город Орск, проспект Ленина, 25, проспект Мира, 15, Пацаева, 21. Проспект Орский, дом 7, остановка Юность, проспект Ленина, 1, остановка Шевченко.
2: Ирина не победила, но для нее... И теперь победная песня для Вадима. Вадим. Нет?
0: Ну нет. Нет, Дим, ну как-то нет. Не ложится совершенно.
1: В любом случае, хочется поблагодарить всех наших...
0: Вадим, наё, извините.
1: Всех наших телеслушателей, потому что вы такие активные, вы пишете нам свои истории, свои сообщения, не переживайте. На следующий день мы тоже вернемся с 7 до 10 и выберем еще одно сообщение, которое заберет кофе.
0: Вы что-то это...
2: О, ты ж нашел. Выходи за кофе, Вадим.
0: Да. А не оправдывайтесь, Дарья.
2: Небольшой пузранчик. Ой.
0: Смелее. Вперед в этот день, в понедельник.
2: Да, ловите.
1: Ты зачем ко мне пристаешь?
2: Давайте вы свои домогательства будете за эфиром обсуждать.
0: За эфиром, да.
2: Хорошего всем дня.
0: Нет никаких тут домогательств. Никакого харассмента. Ничего нет.
2: Дашку будут контролировать, чтобы он не перепал.
0: Всем пока, друзья, до завтра.
2: Пока.

0: Далее. 10 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и вкусного бутерброда. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. По информации синоптиков, в Оренбургской области в ближайшие дни сохранится теплая, комфортная погода. Обширный малоподвижный антициклон принес в регион бабье лето, сформировав сухую, тихую и теплую погоду на территории всего Южного Урала. Ночные температуры ожидаются в пределах от плюс 3 до плюс 8. Днем столбики термометров будут подниматься до плюс 27, что выше климатической нормы. В ночные и утренние часы местами по области образуются туманы. Банки могут начать учитывать долги по алиментам и жилищно-коммунальным услугам при расчете долговой нагрузки россиян. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на планы Центробанка. Сейчас такая информация не всегда доступна кредиторам. Регулятор предлагает передавать ее в бюро кредитных историй и учитывать при оценке заемщика. Кроме того, в расчет могут включить платежи по рассрочкам, в том числе от застройщиков. Если такие обязательства будут учитывать, размер доступного человеку кредита может уменьшиться. Большинство опрошенных россиян, планирующих ремонт в ближайшие полгода, намерены выполнить хотя бы часть работ самостоятельно. Полностью передать обновление жилья строительной бригаде или мастеру готовы только 14%. Сделать весь ремонт своими силами с помощью семьи и знакомых собираются 46%. Еще 40% привлекут специалистов только к отдельным работам, требующим профессиональных навыков. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 20 копеек, 100 тенге 18 рублей 94 копейки, юань 12 рублей 57 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxsource.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Каждый год меняешь iPhone на новый? А можешь купить себе квартиру в Оренбурге с платежом от 12 990 рублей в месяц с City Group, бюро недвижимости и услуг. Позволь себе новый уровень жизни. Звони в City Group по номеру телефона в Орске 33 96 33 или приходи по адресу город Орск, улица Краматорская, 32.
4: ПАО «Сбербанк». Изучите все условия семейной ипотеки в разделе «Ипотека от Сбербанка» на сайте «Домклик». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
0: Каждый.

0: Ребята, 10 часов 5 минут, смотри радио, вновь открывает свои двери в рабочие будни, где мы помогаем друг другу музыкой, общением, советами, ну и обсуждением каких-то интересных тем. Так что продолжаем, портал смотри.радио для вас, наши социальные сети, группа ВКонтакте, телеграм-канал Messenger Max, в общем, все-все это использую, чтобы жилось интереснее в эту рабочую неделю.
1: Чувствуй глубже. Смотри, смотри. Радио.

0: было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Ку-ку, ребята, еще и о праздниках поговорим. 21 сентября, понедельник, сегодня Международный день мира. Пускай будет так. Всемирный день русского единения. Важное событие, с праздником вас. Календарь дальше нам говорит о том, что сегодня День Победы в Куликовской битве. 646 лет назад это все произошло. Всемирный день благодарности, так что спасибо, что вы с нами. День зарождения российской государственности. 1164 года прошло. День коллекционера. Ну, кстати, и если у вас есть какие-то коллекции, здорово. А мне фильм такой нравится. 18+ категория. День частичный... Нет, не так. Всемирный день библиотечного разнообразия. Вот так вот. Еще у нас Всемирный день мини-гольфа. День многодетной семьи в Иркутской области. Поздравляем вас. Еще у нас отмечается из-за границ пришедшие. Например, день чая со специями. Ну, не знаю, зачем это делать. Ну, видимо, вкусно. Информация была предоставлена сайтом Погода. Калент.ру.
0: Реклама.

0: Кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск, Краматорск.

0: котлами в газовик.
1: С мусором всегда боритесь. Без него намного лучше жить.
2: К чистоте во всем стремитесь
1: и старайтесь сильно не сорить.
2: В сети магазинов «Милый дом» полипропиленовый мешок для мусора до 50 килограмм от 8 рублей. Хлопчатобумажные перчатки с ПВХ от 14 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
3: Если вы любите цветы и гордо называете себя флористом, если у вас есть опыт и желание зарабатывать, занимаясь любимым делом, то мы нашли друг друга. Салон цветов «Арт Букет» ищет флориста с опытом работы. Комфортные условия труда и своевременную хорошую заработную плату гарантируем. «Арт Букет», Орск, Васнецова, 21. Звоните 332-445.
4: Папе на работу,
5: маме в магазин,
6: а бабушку в Оренбург.
7: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф «Универсальный» от «Такси Лидер» 45 99 99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород – для всего один номер. 45 99 99. «Такси Лидер Орск». Еще удобнее, еще выгоднее.
8: Алло, а можно такси к школе?
9: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
10: Включи новое окно в своем доме.
11: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Смотри прямую трансляцию. И оставляй приветы на портале smotri.radio.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Итак, начинаем наш день, нашу неделю рабочую с гороскопа.
2: Овен.
1: Репутация ваша может пострадать благодаря вашей чрезмерной увлеченности. Этот день не будет слишком удачным. Лучше, просто подождите вечера.
2: Телец.
1: Почему вы тратите так много энергии на дела общественные? Что общество сделало для вас в последнее время? Вы хотите быть в гуще событий, а напрасно. Когда вы захотите уйти, вам вообще не дадут.
2: Близнецы.
1: Что бы вы ни сделали, можете надеяться... Можете надеяться на лояльность со стороны окружающих ваших людей. Будьте вежливы и вы.
2: Рак.
1: Вы готовы на что угодно, лишь бы не заниматься собственными делами. Помогите кому-то.
2: Лев.
1: Ваше настроение может стать наиболее заразным недугом на этой многострадальной земле. Постарайтесь, чтобы оно было хорошим.
2: Дева.
1: Первое впечатление сегодня может жестоко обмануть вас. Убедитесь, что вы доверились как минимум второму.
2: Весы.
1: Вам следует повнимательнее отнестись к мелочам.
2: Скорпион.
1: Этот день стоит посвятить дому и семье, насколько это возможно.
2: Стрелец.
1: Сегодня терпение будет не просто достоинством, оно будет необходимо как воздух.
2: Козерог.
1: Лучше промолчать, чем сказать лишнее. Удача сегодня будет с вами до тех пор, пока вы ее сами не оттолкнете.
2: Водолей.
1: У вас столь далеко идущие

0: цели, что не стоит откладывать радости жизни до лучших времен.
1: Рыбы.
0: Ваше долготерпение может подвергнуться немалому испытанию. Лучшее, что вы можете сделать, отразить на своем лице полнейшее смирение. Игнят.ком помогал с астрологическим прогнозом. Слушаем музыку. Димбилан говорит, держи.
2: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
3: Гороскоп.

0: Стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?
1: Каждую субботу в 6 вечера «Назад в чарты». Мы отправляемся туда, где песни были на первых строчках хит-парадов. А каждый трек становился саундтреком жизни.
0: Мы включаем музыкальную машину времени.
1: Каждую субботу в 18.00 на «Смотри радио» «Назад в чарты». Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Для нас важна везде и всегда основательная вкусная еда. Очень любим пищу и готовку. Готовим сытную пищу ловко. В сети магазинов «Милый дом» бумага для запекания «Пекарини» 8 метров 30 сантиметров 25 рублей. Фольга «Пищевая саяночка» 7 метров 29 сантиметров 55 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем. Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальная шоссе 13.
3: Не грузятся новости. Интернет пропал.
1: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
3: Прикинь, и даже без интернета.
1: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн, на вашей стороне. Категория 18+. Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений.
0: Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио!
1: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
4: Телефон рекламной службы 250807.
5: Взгляни на мир под другим углом.
1: «Смотри радио». «Смотри жизнь». Подробности на «Смотри.ру».

0: Компания Манхэттен, мы переносимся к вашим сообщениям и конкретно на Северный Кавказ, потому что Татьяна Сергеева пишет: привет именно с Северного Кавказа. Всем мира и добра. Да будет так, Татьяна, вам тоже удачи, хорошего настроения, времяпровождения. Вы там как? Трудитесь, живете или, может быть, в отпуске? Поделитесь. Ну, а еще есть сообщение от Виктора, который просит поставить трек под названием «Опа-опа». Но не надо думать, это не диджей Макар, не то, это у нас Диспина Ван Ди. Слушаем ее и получаем удовольствие. Пишите же на портал смотри.радио, будем болтать вместе.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.
1: Смотри.

0: Чанган Юнис, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юнис меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни, автосалон 2000, по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 8809.
1: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни, автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
2: Цен всюду мониторил и зашел в Яблочный Спас. Техники здесь раз, при море, и доступно все для нас.
3: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.

0: Далее 11 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и яичницей с колбасой. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Оренбуржцы назвали самые престижные профессии. Лидерами стали программисты и IT-специалисты. Их назвали 18% участников опроса. На втором месте с результатом по 12% оказались инженеры и квалифицированные рабочие. Среди инженерных специальностей оренбуржцы выбирали проектировщиков, геодезистов, энергетиков, технологов и строителей. Среди рабочих профессий сварщиков, токарей, операторов станков с ЧПУ, электриков и машинистов спецтехники. В Оренбурге обработали 100% протоколов. Стали известны предварительные результаты выборов. Явка избирателей в Оренбургской области составила 57,29%. В списке по-прежнему лидирует партия «Единая Россия», набравшая 62,88% голосов. Далее следует КПРФ, а на третьем месте ЛДПР, у которой 6,63%. Россиянам советуют сразу прекращать разговор, если неизвестный представляется сотрудником правоохранительных органов и сообщает об угрозе банковскому счету или попытке оформить кредит. Об этом сообщили в МВД, передают РИА Новости. В ведомстве подчеркнули, такие сообщения являются явным признаком мошенничества. Злоумышленники также могут представляться сотрудниками банков или операторов связи. В этих случаях разговор также рекомендуют сразу завершить. Далее информация о курсе валюты. Доллар 84 рубля 20 копеек, 100 тенге 18 рублей 94 копейки, юань 12 рублей 57 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxsource.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Каждый год меняешь iPhone на новый? А можешь купить себе квартиру в Оренбурге с платежом от 12 990 рублей в месяц. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Позволь себе новый уровень жизни. Звони в City Group по номеру телефона в Орске 33 96 33 или приходи по адресу город Орск, улица Краматорская, 32.
3: ПАО «Сбербанк». Изучите все условия семейной ипотеки в разделе «Ипотека от Сбербанка» на сайте «Домклик». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Новости.
4: Жизнь.
5: Жизнь.

0: Fly от Келвина Харриса и Джей-Зи. Вновь новый час с нами открыли. Давайте так, будем улыбаться шире, чтобы понедельник нам отвечал взаимностью. А то, если мы угрюмы, то и люди вокруг нас будут такими же. Так что давайте эмоции свои, душ приоткрываем и двигаемся на пути к чему-то хорошему.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.
1: Смотри.

0: Оренбуржье захватит она. Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире подушка шоу. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
1: Готовишься стать студентом? В Мегарай. Одежда, сумки, папки, рюкзаки. Товары для дома. Посуда, кухонные принадлежности, постельное белье, матрасы, подушки, одеяло. Мегарай. Товары для студентов выгодно покупай.
2: Мы живем в самой прекрасной стране на свете, а остальные страны нам завидуют. Ведь именно у нас на Вокзальной 24 газовые плиты продаются дешевле, чем на заводах Китая. Только наш человек знает, что в здании ЖД КАЗ он может не только купить билет на поезд, но и радиатор отопления. Именно у нас в магазине покупают кондиционеры, когда на улице уже холодно, а газовые котлы, когда тепло. Мы гордо называем нашу страну Россия, а магазин газового оборудования «Тепло». Орск. Вокзальная, 24. Здание железнодорожных касс.
3: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
4: В ХБшку на ТЗБ!
3: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники, халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.

0: за котлами в газовик.
1: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь, город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Стоу в эфире Радио Хит, смотри, радио от Бастона. Мы еще раз напомним вам, что сегодня отмечается День коллекционера. Вот поделитесь коллекцией, с чего вы собираете. Потому что у многих людей, ну, специфические, кто-то марки, кто-то, например, просит отправить, ну вот, знаете, письмецо из какого-то города. У кого-то на коллекции слонов есть, ну, у кого-то болезни, да, как говорили. Но венерические, ладно, шутки. А вот у вас какая существует? Вот я, например, ничего не собираю абсолютно. Не знаю, с чего начать. Хотя раньше в детстве коллекционировал футбольные формы. Вот давайте делиться своими коллекциями. Пишите портал смотри.радио. Будем расширять кругозор. Хана впереди потеряла голову. Также послушаем и Дэвида Гетта, Омега даже, Егор Крид и Артик Асти. Все для тебя.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.
1: Смотри.
2: Радио.

0: Реклама.
1: Стоп, стоп, стоп. А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Ого, кажется, мозг проголодался.
3: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и Смотри Радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
3: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
4: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекции прошлых сезонов. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
5: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
6: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
7: Мы за покупками поедем в милый дом.
8: Все, что угодно, мы находим в нем.
7: Нормальные цены и выбор приличный.
8: Милый дом. Магазин отличный.
7: В сети магазинов «Милый дом» колготки женские «Гламур Тиама 40 Ден» 149 рублей. Стиральный порошок «Персил» 3 килограмма в ассортименте – 429,99. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. Милый дом. Все нужное в нем.
9: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
10: Для лиц старше 18 лет.
11: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: хит на все времена.
1: Итак, Sorry Seems to be the Hardest World. Хит Элтона Джона вместе с Blue получилась шикарная кавер-версия на трек 76-го года. Вдумайтесь.

Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строительном.

0: 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Горячие орские старогородские пирожки в Оренбурге. Только в Богат-1. Проголодался? Звони 22-53-22. Или забирай по адресам. Улица Пролетарская, 86. И Джангильдина, 20/7. Богат-1.
3: В милом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Тетради в клетку Panda Rock 48 листов в ассортименте всего по 25 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
4: Крупную организацию требуются сборщики и монтажники окон. Зарплата высокая. Подробности по телефону 33-01-10. Код города 35-37.
5: Что было раньше? Раньше. Это игра, в которой называют пары фактов, а тебе нужно сказать, что из этого было раньше. Если отвечаешь правильно, то получаешь подарки от партнера. Все это по будням. В эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный Спас».

0: Это Настя, да. Здрасте, привет.
1: Привет, Улечки.
0: Как твои дела?
1: Все хорошо, я немножечко шалю. Но ты просто включил песню, я поэтому.
0: Ну, пускай без Аллегрова дальше будем двигаться, но с другой классной музыкой.
1: А чего это? Может, у нас сегодня
0: субботний вечер, творческий вечер, да, Ирина Аллегрова, да, здесь. Ну, было прикольно. Вот, желаю тебе других приколдес, приятных больше.
1: Да, я надеюсь.
0: Ну и ждем от тебя чего-то интересного.
1: Сальто назад.
0: Сальто назад, включайте, смотри, радио.
1: Хорошо.

0: Далее. Полдень. Хит. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости. Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Оренбурге 45-летнего мужчину задержали за убийство прохожего. Накануне вечером в полицию поступило сообщение о том, что возле дома на проспекте Гагарина в Оренбурге 31-летнему мужчине нанесли колото-резанные ранения. От полученных травм он скончался на месте. Сотрудники патрульно-постовой службы по подозрению в убийстве задержали в подъезде многоквартирного дома 45-летнего местного жителя. Он сообщил, что нанес мужчине ранения во время словесного конфликта на улице. Возбуждено уголовное дело. Российские силы ПВО за прошедшую ночь нейтрализовали 244 беспилотника самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны. По данным ведомства, дроны перехватили над 15 областями страны, а также Краснодарским краем, Адыгеей, Башкирией, Татарстаном, Оренбуржьем и акваторием Черного моря. Около 50 дронов уничтожили над Ростовской областью. Атаки отражали сразу в 6 районах региона. Как сообщил губернатор Юрий Слюсарев, пострадавших и разрушений там нет. В Тюменской области местная жительница пришла на выборы с гусем по кличке Дональд. Судя по кадрам, опубликованным в сети, женщина принесла животное в корзинке, держа ее в руках, опустила бюллетень в урну. А также накануне в Тюмени на избирательный участок пришла семья в костюмах Человека-паука, а компанию им составил Колобок. Далее информация о курсе валюты. Доллар 84 рубля 20 копеек, 100 тенге 18 рублей 94 копейки, юань 12 рублей 57 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxrus.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Жизнь.

0: Приветствую всех в эфире радио «Хит». Настя Центр сегодня с тобой на связи. Ну что, 12.05 на наших студийных. Мы открываем этот рабочий день, естественно, с позитивом и с яркой музыкой. Если вы успели сегодня расстроиться, что рабочая неделя началась вновь и нужно снова идти на работу с самого раннего утра, вы не переживайте, ищите во всем только плюсы. Зато потом какая приятная зарплата вам упадет на карту, будет вообще замечательно. И, кстати, с ней как-то веселее проводить потом будущие выходные. Так что давайте продолжать трудиться, стараться. Хил мы вам обязательно подарим.
1: Смотри, радио.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Любишь музыку? А если знакомую песню? Полностью перевернуть!
5: Каждый будний день в подушка-шоу на Радио Хит и Смотри Радио мы запускаем антихит. Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
6: Антихит в подушка-шоу! Кручу, верчу, запутать хочу!
7: Категория 16+.
5: Партнер – батутный парк «Небо». «Небо-парк». Батуты, баскетбольные кольца, рампы для трюков, настольный теннис и бадминтон. Кардио для взрослых и активность для детей.
8: День рождения, выпускной, корпоратив. Отрывайтесь в полете.
5: Проспект Ленина, 111А. Телефон 330470.
8: Небо-парк. Время взлететь.
9: И снова осень золотая. И красотки мечтают теплые себе купить колготки. За ними приезжайте в «Милый дом». Колготки по отличным ценам в нем. В сети магазинов «Милый дом» колготки женские «Гламур 40 Дэн» 149 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
10: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21 51 51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. До

0: ленты, которые нужно посмотреть. Киногуд на Радиохит.
1: Итак, рубрика «Киногуд» вместе с Виталием Морозовым. Виталь, большой тебе привет.
2: Привет, Настя. Всем здравствуйте еще раз, дорогие друзья. Выпуск нашего подкаста сегодня будет посвящен картине «Натиск». Мы, как обычно, в эти дни смотрим картины, которые идут на широком экране, то есть в кинотеатре. Это фильм с категории 18+, 2026 года, про мать-одиночку, которая защищает дочь от неких свирепых, так скажем, и злых подопытных секретной лаборатории, где их взращивали, как в свое время был такой фильм «Универсальный солдат» с Жан-Клодом Ван Даммом. Угу. Ну вот нечто похожее, наверное, и здесь есть. Это все это не случайно, потому что режиссер картины Адам Вингард, известен он прежде всего по таким камерным картинам «Тебе конец», например. Неплохой слэшер у него, кстати, тогда выходил в свое время. Это там семья противостояла, или даже не семья, а девушка противостояла нападающим в собственном доме, когда они ворвались туда. И был у него еще один фильм «Гость». Там тоже Дэн Стивенс играет, он и здесь в «Натиске» тоже есть. Он играл там мужчину, который вдруг неожиданно появился тоже в такой обыкновенной американской семье, и вдруг на нее тоже напала группа людей, он стал на их защиту. Ну, там не все так однозначно. Короче говоря, Адам Вингард, в общем-то, человек, который умел пользоваться малыми средствами при достаточно выразительной игре. Uh-huh. Я имею в виду выразительности своей художественной в фильме. Делал он все, в общем-то, так достаточно хорошо. То есть фильмы категории «Б», так называемые, получались у него на самом деле очень здорово. Его, естественно, заметили и тут же предложили уже попробовать себя на поле таких достаточно крупных игроков. И доверили ему уже такие бюджетные, крупнобюджетные блокбастеры. Это вот «Годзилла против Конга» и «Годзилла и Конг. Новая империя» вот как раз вышли из-под его пера. И в этот раз, я так понимаю, что Вингард решил вернуться к собственным истокам и опять снять такое небольшое камерное кино, но такое трэшовое достаточно, чтобы там буквально размахивали бензопилами, стреляли, в общем, ну, делали все, что обычно делают в фильмах категории «Б». Угу. Изначально, ну, по задумке, так скажем, получилось на картинке ровно так же, я хотел сказать, ровно так же, как и по задумке, да, мать-одиночка, она живет в трейлерном парке. У нее есть там какие-то свои личные проблемы, заботы. Она бывший морской пехотинец, поучаствовала в боях. То есть там, да, у нее есть, конечно, ПТСР, посттравматический синдром. И в разводе она с мужем, дочка живет у мужа. Ну вот почему так происходит, не совсем понятно. И в какой-то момент, вот по сюжету фильма, он неожиданно привозит дочь к матери, потому что у него намечается какая-то очень срочная командировка по работе. Та, естественно, не ожидала этого. Они, видно, что, судя по всему, общаются достаточно редко. Девочка очень аккуратная такая. Она прям первое, что приходит, мать живет в трейлере, она приходит и начинает там убираться, потому что там, ну, полный бардак. И вот как раз, как говорится, это То есть все сошлось так в один момент. И приезд дочери, и неподалеку находилась вот эта секретная лаборатория, и вот эти, ну, так скажем, подопытные, да, скажем, они сбежали из этой лаборатории и начали, ну, какую-то тотальную зачистку вообще всего вокруг. Зачем, почему, ну, то есть там это все как-то объясняется достаточно пунктирно, но не подробно. То есть иногда можно упустить момент, да, почему так вообще происходит. Но, опять же, понять режиссера тоже можно, потому что в таких фильмах, в общем-то, объяснения это вообще отодвигаются на какой-то второй, третий план. Главное, чтобы происходил забористый экшен. И вот самое удивительное, что он к нему и подводит, как к основному блюду. То есть ты сидишь, фильм идет полтора часа, ну, процентов, наверное, 50-60 из них, ты все время же в ожидании вот этого столкновения вот этой девушки и вот этих вот трех испытуемых. И получается так, что когда, наконец, это столкновение происходит, ничего особенного там, в общем-то, и нет. Например, двое из этих злодеев, ну, как показано в фильме, они по чистой случайности вообще погибают, хотя их представляли как вообще абсолютно неубиваемых, и от этого становится немного смешно. То есть само дважды ее спасает ее сосед от смерти, проживающий рядом в трейлере, то есть как бы... Ее именно качество почему-то, да, они не раскрыты в полную силу. Но зато, возможно, может быть, это как раз, знаешь, и другой случай. То есть ее главную героиню хотели представить все-таки как хорошую мать, возможно. Угу. Да, а не как такую железную леди, да, квази Эллен Рипли из «Чужого», да, которая может вот так вот запросто дать отпор вот таким вот чудовищным событиям, которые там происходят, и кровавым еще к тому же.
1: Но экшену все равно хотелось, да?
2: Ну, чуть-чуть как-то, как будто не хватило. Как будто не хватило, да. То есть ты ожидаешь одного, получаешь в итоге немножко другое, и резко фильм обрывается на этом, и ты думаешь, ну, ладно. То есть такое впечатление, что фильм проходил некий такой худсовет, да, художественный совет, и из него просто вырезали все то, ради чего вообще это все затевалось. И поэтому вот такое какое-то половинчатое впечатление от самого фильма получается. И если бы он тогда, вот знаешь, как еще называют это полочное кино, да, которое кладут на полку, не выпускают. Если бы он на этой полке остался вообще, в принципе, то я не думаю, что много кто-то что-то потерял бы. А потом я так подумал еще и вспомнил, что полки такие есть уже, да, давно существуют. Называются они стриминги. Там оседает практически все вообще. И вот как раз натиску, вот, наверное, там будет гораздо уютнее, нежели чем на большом экране.
1: Это знаешь, как вот в школе там особенно начинаешь сочинение писать, у тебя вначале вот появляется вот эта муза, ты пишешь, у тебя там красивые вводные слова, а потом ты просто доходишь до середины, и такой, конец. потому что все, уже не хочется. Вот, наверное, бывает у них такое, так же бывает. Получилось. Они, видать, делали и не доделали.
2: Где-то что-то недописано, недоделано. Или же, вот, может быть, при финальном монтаже что-то было убрано. Ну, как-то оно целостно совершенно не смотрится. Этот фильм, даже несмотря на свою категорию. То есть, по идее, это вообще не идеально шероховатое кино. Единственное, что только можно отметить, режиссеру очень хотелось показать, как снимали 30-40 лет назад. Поэтому в фильме он периодически, практически в каждом кадре сваливается в какие-нибудь отсылки. То есть это и к 80-м.
1: Воспоминания,
2: да,
1: какие-то.
2: Не совсем. Именно то кино, вот, которое было вот в конце 80-х, начале 90-х. Опять же, «Универсальный солдат» вспоминаем. Синтезаторы звучат, как у Джона Карпентера, например. Да? Из тумана вот такого появляются опять, как у того же Карпентера, эти чудовища. Ну, в целом, да. Вот это как какой-то такой ностальгическое кино, оно работает, конечно. И на самом деле создает определенное настроение. Но в целом так получилось достаточно сумбурно. Поэтому я так высокую оценку фильму, наверное, не поставлю. А «Натиск» мы сегодня обсуждали. Категория 18+. В широком прокате еще можно застать это кино. Но если вы его потом на стриминге в какой-нибудь случайный вечер неожиданно вдруг посмотрите, то, в общем, ничего не потеряете, на самом деле.
1: В общем...
2: От отсутствия широкого, я имею в виду, просмотра в кинотеатре. То есть, ну...
1: Можно посмотреть, если нет других хороших фильмов.
2: Да, пожалуй, да.
1: Друзья, мы ждем от вас обратной связи, как и всегда. Очень рады ей, но пока у нас впереди музыка. Будем ждать тебя, подключайся на нашу волну.
0: Ленты, которые нужно посмотреть. Киногуд на Радиохит. Еще больше выпусков ищите в подкастах на Яндекс.Музыке. 16+.

0: Эксклюзивно, невероятно, зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
1: Для лиц старше 16 лет.
2: Телефон рекламной службы 25-08-07.
3: Взгляни на мир под другим углом.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Ну что, друзья, больше музыки, больше позитива и больше приветов от вас ожидаем, как и всегда. Естественно, это Telegram и Макс доступны 8922-878-2929. С помощью этих замечательных координат вы можете дописаться до нас, дозвониться, в том числе на наш студийный 21-137, код города 3537, и рассказать, как проходит ваш понедельник. Конечно, яркая музыка будет скрашивать его, будем дарить вам только положительные эмоции для того, чтобы рабочий день, во-первых, пролетел быстрее, а во-вторых, запомнился вам как яркий, позитивный и приятный, а не грустный и унылый, потому что это начало рабочей недели. В общем, будем развеивать эти стереотипы о плохом понедельнике, о том, что этот день тяжелый.
1: В твоем ритме. Смотри радио.

0: Реклама.
1: Чанган Юниэс, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниэс меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни, автосалон 2000, по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 8809.
2: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни, автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
3: И свою девчонку тоже я привел в яблочный спас. Выбрал мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
4: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
5: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от Паусовкомбанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Для счастья нужно нам довольно мало. Хотя бы выспаться на полную катушку. Для этого нам нужно одеяло и мягкая необходима нам подушка. В сети магазинов «Милый дом» подушка 70 на 70 сантиметров 329 рублей. Одеяло 140 на 205 сантиметров от 499 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.

0: Австралия. 13 часов. Это радио Хит. Реклама. День продолжается с желе. А ты решил, что приготовить на ужин? Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Тамбовские сотрудники уголовного розыска пресекли попытку кражи имущества с территории производственного помещения. В дежурную часть обратился местный житель, который сообщил о попытке хищения двух створок ворот с принадлежащего ему объекта. Как выяснили полицейские, на преступление пошли двое местных жителей 18 и 20 лет. Молодые люди, нигде официально не работающие, решили сдать ворота в пункт приема металлолома. Для демонтажа массивных конструкций подозреваемые вооружились болгаркой. Однако завершить маневры и вывести похищенное им не удалось. Полицейские задержали их прямо на месте совершения преступления. Самым коротким рабочим месяцем в России в следующем году будет январь, сообщила РИА Новости директор департамента по работе с персоналом общества знания Маргарита Богданова. По ее словам, в нем из-за новогодних каникул будет всего 15 рабочих дней. На зарплате граждан на окладе это не скажется, а россиянам, получающим почасовую или сделанную оплату, могут заплатить меньше из-за сокращения времени работы. Романтические отношения между коллегами часто связаны с серьезными рисками, главным из которых является возможный разрыв. После такого разрыва, как считает большинство опрошенных, сохранить привычное рабочее взаимодействие практически невозможно. Об этом рассказала клинический психолог Юлия Агапитова. Она отмечает, что в офисной среде люди проводят много времени вместе, делятся общими целями, переживают из-за сроков и радуются успехам. Поэтому служебные романы нередко завязываются естественным образом. Далее информация о курсе валюты. Доллар 84 рубля 20 копеек, 100 тенге 18 рублей 94 копейки, юань 12 рублей 57 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
1: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
0: Жизнь.
7: Жизнь.
0: В каждом кадре.

Приветствую всех в эфире Радио Хит. На наших студийных еще один новый час. Открываем его, естественно, вместе с хорошей музыкой. Дивак у нас здесь с треком Slow Down были в эфире. Ну а дальше еще более приятные композиции, естественно, от Микса. Баста и моя Мишель, если я буду танцевать, звери, ну и многие другие. Кстати, вот по поводу танцев, это, конечно, хорошо. Стоит ощутить эту атмосферу, вспомнить пятницу, субботу, да и выходные в целом. Чуточку подвигаться, размять свои мышцы и косточки средь тяжелого рабочего дня.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Понять мотив, создать образ и удивить. Мы прячем самые откровенные чувства и самые яркие эмоции в подлинном шедевре флористического искусства. Мы создаем нечто большее, чем просто букет цветов. Чтобы вы могли объяснить все без слов. Авторские букеты «Магическая флористика». Фабрика цветочного искусства «Артбукет». Нежность для особенных. Орск, Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
3: Только в магазине «Тепло» труба для теплого пола 34 рубля метр. Запомни, где торгуют теплом. Орск, вокзальная, 24. Только в магазине «Тепло». Газовый напольный котел на 100 квадратных метров от 21 тысячи рублей. Запомни, где торгуют теплом. Орск, вокзальная, 24. Только в магазине «Тепло» счетчик газовый 2950 рублей. Запомни, где торгуют теплом. Орск, вокзальная, 24.
4: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
5: Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
6: Смотри радио.
7: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
8: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально.
9: Категория 16+.
10: Включи новое окно в своем доме.
11: Смотри радио, смотри жизнь.
12: Подробности на смотри.радио.

0: Твой проводник в автомобильный мир. Автоэксперт на Радио Хит.
1: Ну что, друзья, рубрика «Автоэксперт» в эфире Радио Хит. Илья Дорогов здесь и Костя Макаров. Ребята, вам привет.
2: Здрасте всем, всех с понедельником.
3: Да, друзья, всем день добрый, с началом рабочей недели, но меня что радует, что наконец-таки началась золотая осень, и на этой неделе погодка обещает быть просто прекрасной. Мне очень хочется выбраться в лес уже.
1: Я когда слышу слово «осень», особенно из мужских уст, мне сразу «какая осень».
2: Вот такие музыкальные вкусы у Анастасии.
1: Какие бы песни ставила я,
2: да?
3: Давайте к новостям. Страховщики выяснили, машины какого цвета чаще всего попадают в ДТП. И оказывается, что в 2026 году российские дороги оказались самыми опасными для черных автомобилей.
2: Вау!
1: Да. Логично, наверное, потому что их просто в целом много.
2: Много, да.
3: Черных и белых, да. И именно этот цвет возглавил антирейтинг аварийности, потеснив как раз-таки белый, который лидировал годом ранее.
2: А самые менее разбиваемые — это серо-бурмалиновые.
3: Так вот, в пятерку самых аварийных вошли также белые, серые, коричневые и синие. При этом разрыв между лидерами минимален, то есть всего несколько десятков случаев. Ну и по факту получается, что до конца года самый аварийный цвет все-таки может измениться.
2: Значит, поборемся.
3: Да. Значит, смотрите, самое распространенное мнение о том, что яркая машина заметнее и поэтому безопаснее, на самом деле статистика это все не подтверждает. То есть, например,
2: ну, черный самый яркий.
3: Например, у оранжевых и красных автомобилей, оранжевые и красные автомобили попадают в аварии в 14% случаев, а вот черный и серый в 15%. То есть, по факту, разница тоже незначительная, если уж так говорить. Ну и, соответственно, эксперты советуют водителям не полагаться на цвет кузова, как на фактор безопасности.
2: Да. Такой, я еду 200, но я оранжевый, поэтому все нормально. Все будет окей.
3: Так и есть. Идем далее. Значит, Volkswagen концерн отзывает более 200 тысяч автомобилей.
2: А из-за чего?
3: Сервисная акция коснется моделей Tiguan 18 года выпуска. Вот тут вот Atlas почему-то указан. Ну, видимо, для других рынков используется какая-то моделька. И также Audi Q3 с 19 по 21 года выпуска. Ну, а причиной сервисной акции стал риск преждевременной коррозии и поломки болта рулевой рейки. Как сообщается, это может привести к потере управления, ну и, соответственно, как следствие, к ДТП. Но сразу скажу, что пока такого ни одного случая не было зафиксировано, и вот как-то увидели, обратили на это внимание и решили исправить.
2: Меняем болты.
3: Да, меняем болты.
2: Неплохо.
3: И еще одна интересная новость.
2: Прям сегодня ух разошелся.
3: Да, неожиданное открытие ученых. Следующая новость. Оказывается, что обычный дождь...
2: Если не хлопать дверью, то она тоже закроется.
3: Обычный дождь способен уничтожить лакокрасочное покрытие автомобиля. Так вот, исследователи, работающие в Германии, наткнулись на неожиданного виновника коррозии металлов. Это обычный дождь. И оказалось, что капли воды способны накапливать электрический заряд до 9000 вольт и буквально пробивать защитный слой краски и лака. Так что...
2: Подожди. Стоп.
3: Да.
2: Это летний дождь и все.
3: Дождь. Так что, оказывается, автомобилям вредят не только дорожная соль и грязь, но и вода с неба. Но почему-то здесь указывается чистая вода.
2: Я не совсем понимаю.
3: Смотрите, новый механизм назвали скользящий электризации. То есть запускается он, когда капля скатывается по изолирующей поверхности. Ну, то есть по факту по кузову автомобиля. Там, да? При трении происходит обмен зарядами, похожий на тот, что возникает, когда воздушный шарик трут о волосы.
2: Так.
3: Понимаешь, да? То есть каплю носит положительный заряд, а поверхность остается заряженной отрицательно. И один из авторов работы, то есть замечает, что заряженные капли как бы не новое явление, но последние 200 лет на это просто-напросто не обращали внимание. Каким образом это все происходит? То есть, вот эта вот капля, она заряжена положительно, а у тебя металл отрицательно.
2: Ну, я понял,
3: происходит просто-напросто как бы протирает условно. условно эта капля падает и протирает лакокрасочное покрытие. Вот к такому выводу они пришли. Представляешь, ученые?
2: Да, все. А теперь что, во время дождя мы машинки убираем?
1: Зимой, значит, убираем, потому что реагенты. Летом убираем, осень, весна, потому что дождь.
2: Осенью, потому что грязь.
1: Грязь,
2: дождь.
1: Летом можно ездить, но как бы не всегда. В гараж, если поставишь, там влажность тоже сгниет. Короче, в любом случае...
2: Подожди, летом пескострой. Не использую машину.
1: То есть как будто выгоднее кроссовки поменять, да, и пешком ходить.
3: Купил и поставил в гараж.

0: Вот самый нормальный.
1: Там сгниет.
2: Там влажность может быть. Это надо специально отапливать.
0: Значит, вариант вообще не брать.
1: Закоксуется там вот это все. Двигатель, когда не заводишь, долго стоит, все, что сделано.
2: Бензин, у него же срок годности имеется.
1: Да.
0: Так что...
1: Но если хорошо, если он там есть вообще. А если его там нет, то как бы извините.
0: А это сейчас очень важная тема на самом деле, да? С бензином.
2: Но что-то мы разогнались куда-то в интересную
1: сторону. Здесь могла бы быть реклама.
2: Здесь могла бы быть бать и мать.
1: Реклама ваших кроссовок.
2: Ой, вот.
1: Ладно,
2: тоже может
1: быть,
2: да.
1: Пешком.
2: Надеюсь, настроение подняли, новости вам рассказали. А теперь можно двигаться дальше. Естественно, все сопровождать музыкой, которая будет звучать в эфире
3: Радиохит. Твой проводник в автомобильный мир. Автоэксперт на Радиохит.
4: Хит. На все времена.

0: Реклама. Как собрать ребенка к школе в одном месте? В Мегарай. Блузки, юбки, брюки, пиджаки и костюмы. Банты, гольфы, майки и носки. Мегарай. Все нужное к школе выгодно покупай.
1: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке. На Тагильской, 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка. Люля. Шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях. Картошка фри. Салаты. В Точке без алкоголя. Поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП Арутюнян НА.
2: Если нет отщетины житья, нужно пену купить для бритья. Если шевелюры пышную оброс, купи машинку для стрижки волос. В сети магазинов «Милый дом» пена для бритья «Арко» 129 рублей. Машинки для стрижки волос в ассортименте от 449 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
3: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги. Удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе, 13.
4: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
5: В ХБшку на ТЗБ!
4: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
6: Телефон рекламной службы 25.

0: что ж, друзья, мы с вами продолжаем дарить друг другу только хорошие эмоции и заряжаем вас на позитив. Что для этого нужно? Подключиться, конечно же, в эфир «Радио Хит» и оставаться с нами, ведь у нас здесь много интересных событий, историй, новостей и все в этом роде. Ну и, конечно, призы и подарки также у нас присутствуют здесь. Главное, ваша задача только подключиться. Ну и привет свои тоже можно подарить в эфире «Радио Хит» своим родным, близким, друзьям и знакомым. Конечно, для этого понадобится Telegram и Макс 8922-878-2929. Так что обязательно ждем, пишите с нетерпением. Буду ждать уже следующего часа, чтобы зачитать все ваши сообщения. Ну и, конечно же, звонки тоже приветствуются. Так что 21-137, код города 3537.
1: Чувствуй глубже. Смотри.
2: Радио.

0: Оренбуржье захватит она. Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
1: Нужен бетон? Запиши телефон. 324-824. 324-824. ООО «Афина».
2: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
3: Что было раньше? Раньше. Это игра, в которой называют пары фактов, а тебе нужно сказать, что из этого было раньше. Если отвечаешь правильно, то получаешь подарки от партнера. Все это по будням. В эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный Спас».

0: Далее 14 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желе. А ты решил, что приготовить на ужин? Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. По информации синоптиков, в Оренбургской области в ближайшие дни сохранится теплая, комфортная погода. Обширный малоподвижный антициклон принес в регион бабье лето, сформировав сухую, тихую и теплую погоду на территории всего Южного Урала. Ночные температуры ожидаются в пределах от плюс 3 до плюс 8 градусов. Днем столбики термометров будут подниматься до плюс 20, плюс 27, что выше климатической нормы. В ночные и утренние часы местами по области образуются густые дымки и туманы. Банки могут начать учитывать долги по алиментам и жилищно-коммунальным услугам при расчете долговой нагрузки россиян. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на планы Центробанка. Сейчас такая информация не всегда доступна кредиторам. Регулятор предлагает передавать ее в бюро кредитных историй и учитывать при оценке заемщика. Кроме того, в расчет могут включить платежи по рассрочкам и в том числе от застройщиков. Если такие обязательства будут учитывать, размер доступного человеку кредита может уменьшиться. Большинство опрошенных россиян, планирующих ремонт, в ближайшие полгода намерены выполнить хотя бы часть работ самостоятельно. Полностью передать обновление жилья строительной бригаде или мастеру готовы только 14%. А сделать весь ремонт своими силами с помощью семьи и знакомых собираются 46%. Еще 40% привлекут специалистов только к отдельным работам, требующим профессиональных навыков. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 20 копеек, 100 тенге 18 рублей 94 копейки, юань 12 рублей 57 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Каждый год меняешь айфон на новый? А можешь купить себе квартиру в Оренбурге с платежом от 12 990 рублей в месяц с City Group, бюро недвижимости и услуг. Позволь себе новый уровень жизни. Звони в City Group по номеру телефона в Орске 33 96 33 или приходи по адресу город Орск, улица Краматорская, 32.
4: ПАО «Сбербанк». Изучите все условия семейной ипотеки в разделе «Ипотека от Сбербанка» на сайте «Домклик». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Новости.
5: Жизнь.

знаете, иногда все такое сложное со стороны оказывается таким простым. Вот, например, я сейчас сидела, думала, что же вам такого сказать, чтобы вот вас зарядить как-то, подарить хорошее настроение. А потом вспоминаю вот эти знаменитые фразы, когда ты плачешь и грустишь, тебе говорят, не плачь, не грусти. Вот если вдруг вам сейчас тоже грустно, вы не грустите. Если вдруг болеете, вы не болеете. И обязательно будет хорошо, здорово, классно, круто. Главное, с музыкой от Радио Хит. Мы вам подарим побольше позитива. Уверена, что хватит до конца вечера. И именно на таком настрое мы, в общем, продолжим работать. Смотри.

0: Рубрика лидеров Hit Music Chart.
1: Хочешь помочь своему кумиру добраться до вершины Hit Music Chart? Тогда доставай свой гаджет и проявляй активность. Заходи на портал «Смотри радио» и голосуй. А еще там ты найдешь все новинки нашего эфира. А прямо сейчас вспомним результаты прошлой недели. На третьем месте были Алок и Лениум, Тузы Мун. Строчку занимал Дивак и его трек «Slow Down». А лидером хит-парада оказалась дружная команда Алок и Халиф «Dive Into Me».
0: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке «Hit Music Chart» голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. Hit Music Chart. Выбор за тобой. Категория 12+.
2: Реклама.
3: Стоп, стоп, стоп. А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: Магазин «Газовик» предлагает широчайший выбор котлов «Буран». Настенные и напольные, с стальным и чугунным теплообменником. Монтаж, сервис и, конечно же, скидки покупателям. Орск, Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Автомобилисты Орска, есть повод заехать. Бесплатная диагностика ходовой, фит-сервис. Ленинского комсомола, 43.
2: Чтобы понять, почему многие люди до сих пор с теплом вспоминают советское прошлое, зайдите в цех старогородских пирожков «Пагат-1». Настоящие орские старогородские пирожки с ливером. Душевное обслуживание, доступные цены. Легендарный цех старогородских пирожков «Пагат-1» в Орске. Улица Краматорская, 25. Пирожковый музей. Остановочный павильон на Луче. Улица Тагильская, 36. Новотроицкая остановка. В Новотроицке улица

0: низкой стоимости. Звоните 33-00-44 или 33-00-49. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь.
1: Подробности на смотри.радио.

Вот мы все там переживаем, да, что есть опасные животные, страшные там звери и так далее. Но вот двое жителей Австралии, которым 16 и 17 лет, придумали очень странный способ интересно провести вечер. Подростки проникли на территорию зоопарка, уже закрывшегося на ночь, и пристали к 400-килограммовому крокодилу по кличке Дангалагаба. Вот, сложные всегда имена у них, ну ладно. Сначала они принялись стучать по стене вольера, чтобы рептилия бросилась на них, а после раздражали крокодила, светя ему в глаза фонариком, и ударили все-таки его металлической палкой. Ну, во-первых, еще кого нужно бояться, да, вот этих вот молодых людей или страшного 400-килограммового крокодила, непонятно. Записи с камер видеонаблюдения помогли идентифицировать несовершеннолетних нарушителей, которые предстали перед судом за незаконное проникновение и жесткое обращение с животными. Ну, в общем, что же здесь с ними приключилось. Крокодил не особенно пострадал в результате удара, а подростков многие назвали хоть и не умными, но невероятно везучими. Все-таки этот крокодил известен недобрым и непредсказуемым нравом, за что его обидчикам повезло остаться в живых. Но вот, в общем-то, крокодил, видимо, оказался умнее этих двух молодых людей, поэтому, друзья, давайте все-таки не будем обращать внимание на внешность, да, на какие-то факторы. Будем беречь друг друга, какими бы животными не были или людьми, неважно. Главное, вот все-таки человеком в любой позиции нежизненной ситуации оставаться. Так что я вам желаю хорошего настроения, естественно, только позитива, ну и помогать братьям нашим, меньшим, ближнему, да и вообще всем, кто очень хочет помощи и кому она требуется. Уверена, что вам это вернется в двойном, а то и в тройном размере, так что обязательно давайте идти рука об руку по этому замечательному дню. Смотри.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой Хит Холидей. Каждый день на Радио Хит. Партнер Хит Холидей — флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
4: Для лиц старше 12 лет.
5: Телефон уже не нужный, сразу я в трейдин отдал и купил со скидкой классы, о которого я мечтал.
6: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
7: Трейдин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: В Милом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Тетради в клетку Panda Rock, 48 листов в ассортименте, всего по 25 рублей. Успей купить по суперцене в Милом доме. Акция действительно с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
8: Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
1: Смотри радио.
9: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
2: Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
10: Телефон рекламной службы 25-08-07.
11: Взгляни на мир под другим углом.
3: Смотри Радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Ну что, друзья, продолжаем с вами делиться позитивом друг с другом. И не забываем, что это делать можно, ну, во-первых, со своими коллегами по работе, во-вторых, со своими близкими, ну и, конечно же, с самыми дорогими, со своей второй половинкой, например. Поэтому обязательно бери свой гаджет в руки и пиши. Можешь им в личные сообщения, конечно, это сделать, можешь лично. А вот самое замечательное, это, конечно, во всеуслышание, на все Оренбуржье об этом сказать. Понадобится только Телеграм и Макс 8922-878-2929. Жду с нетерпением всех и каждого. Впереди у нас Егор Крид, Артик и Асти с треком «Карма». Как раз-таки, кстати, вот подарите позитив своим окружающим, и она вернется вам бумерангом, да, в ответ. Поэтому давайте, чтобы получить побольше позитива, нужно еще и отдать. Ну, а впереди у нас еще и информация о погоде отметится.
1: Смотри, смотри, радио.

0: от серого асфальта?
1: Угу.
2: Пора взлетать. Встречайте абсолютно новый батутный парк в городе. 19 профессиональных батутов, секции для настоящей акробатики
3: и море позитива.
0: Здесь ты почувствуешь невесомость и научишься делать трюки, о которых раньше только мечтал.
2: Ищешь идею для дня рождения? Хотите устроить крутой тимбилдинг?
0: Приходи и прыгай как супергерой, слышишь?
2: Батуты уже зовут. Орск, проспект Ленина, 111А. Телефон 330470.
4: Высокие цены никому не нравятся. Но эта беда нам совсем не знакома. Мы точно знаем, куда отправиться. За всем, что нужно для семьи и дома. В сети магазинов «Милый дом» грабли садовые в ассортименте от 55 рублей. Доска разделочная «Бамбук» от 129 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
5: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги. Удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: Прямо сейчас расскажу о погоде. В Орске плюс 25, вечером плюс 19, в Оренбурге плюс 23, вечером плюс 20 градусов. В Кувандыке и Медногорске плюс 25, вечером плюс 14 ожидается. В Ясном плюс 23, вечером до плюс 16. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
7: Реклама. Вкусный ужин – это просто. Тушка утенка – 359 рублей. Суповой набор куриный – 115 рублей за килограмм. Магазины «Народный». Орск, проспект Ленина, 90, Краматорская, 33, Докучаева, 57, Орский проспект, 17, Металлистов, 3, Оптовая база.
8: Цены действительны на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Метеохи.
0: Все оренбуржье в одном касании.
2: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: на Урале 15 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с Желен. А ты решил, что приготовить на ужин? Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. По информации синоптиков, в Оренбургской области в ближайшие дни сохранится теплая, комфортная погода. Обширный малоподвижный антициклон принес в регион бабье лето, сформировав сухую, тихую и теплую погоду на территории всего Южного Урала. Ночные температуры ожидаются в пределах плюс 3, плюс 8. Днем столбики термометров будут подниматься до плюс 20, плюс 27, что выше климатической нормы. В ночные и утренние часы местами по области образуются густые. Густые дымки и туманы. Банки могут начинать учитывать долги по алиментам и жилищно-коммунальным услугам при расчете долговой нагрузки россиян. Сейчас такая информация не всегда доступна кредиторам. Регулятор предлагает передавать ее в бюро кредитных историй и учитывать при оценке заемщика. Кроме того, в расчет могут включить платежи по рассрочкам, в том числе от застройщиков. Если такие обязательства будут учитывать, размер доступного человеку кредита может уменьшиться. Большинство, 80% опрошенных россиян, планирующих ремонт в ближайшие полгода, намерены выполнить хотя бы часть работ самостоятельно. Полностью передать обновление жилья строительной бригаде или мастеру готовы только 14%. Сделать весь ремонт своими силами с помощью семьи и знакомых собираются 46% опрошенных. Еще 40% привлекут специалистов только к отдельным работам, требующим профессиональных навыков. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 20 копеек, 100 тенге 18 рублей 94 копейки, юань 12 рублей 57 копеек. Будьте в курсе последних новостей, вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Каждый год меняешь iPhone на новый? А можешь купить себе квартиру в Оренбурге с платежом от 12 990 рублей в месяц с City Group, бюро недвижимости и услуг. Позволь себе новый уровень жизни. Звони в City Group по номеру телефона в Орске 33 96 33 или приходи по адресу город Орск, улица Краматорская, 32.
4: ПАО «Сбербанк». Изучите все условия семейной ипотеки в разделе «Ипотека от Сбербанка» на сайте «Домклик». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Новости.
5: Жизнь.

0: Приветствую всех в эфире Радио Хит в новом часе. И, конечно же, радую вас позитивом, хорошим настроением и рубриками. Кстати, на этом мы не закончили, да, на рубрике «Хиногуд и автоэксперт». У нас здесь еще вот рубрика «Хит Холидей». Собирается с минуты на минуту появиться в эфире для того, чтобы помочь тебе спланировать различные планы, дела, да, тавтология получается. Но все-таки, неважно, упустим. Понедельник день тяжелый, как говорится. И вот, чтобы вечер вы скрасили как раз-таки такими событиями, приятными, полезными в кругу родных и близких. Поэтому самое время рассказать тебе. Не переключайся.
1: Смотри радио.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Знаете, друзья, вот сегодня открывала бабушке дверь при выходе из магазина, значит, она была с пакетами, я решила ей помочь. И она мне вот, значит, говорит: спасибо, и с праздником вас. А с каким конкретно праздником, я так и не поняла, потому что, ну вот, не знаю, представляете, что сегодня отмечается. Поэтому сегодня я тоже вам расскажу, вдруг вы не знали. 21 сентября, понедельник, сегодня Международный день мира. Отмечается 44 года этому празднику, а также Всемирный день русского единения, 17 лет этому событию. Всемирный день благодарности, кстати говоря, вот хорош тоже, можно поблагодарить вот родных, близких, 49 лет этому празднику уже отмечается. День поиска сказок сегодня, также день коллекционера, ну и, естественно, здесь из интересного, день библиотечного разнообразия, день мини-гольфа всемирный, кстати говоря, это праздник, вот он сегодня тоже отмечается, день почитания старших, вот как хорошо, видите, и день благодарности совпало, день почитания старших, вообще хорошо. День весны сегодня, странно, да, ну это, конечно, в Южной Америке отмечается, но как будто бы у них там, по-моему, тоже не весна, да, не знаю, ладно, поинтересуемся. День студента сегодня в других странах, день посадки деревьев, день рыболовства, а также сегодня день улыбки, день чая со специями, день врача в других странах, день медицинских работников, день печенья с орехом пекан, а также сегодня день любви к ближнему, день без строганов, день крышки от бутылки, день бисквитных конфет. И сегодня день парфюмера отмечается, день визуального художника, день волонтера. Ой, как много. День косметолога в других странах. Ой, в общем, здесь еще события вообще. Ну, тьма просто, поэтому вечером точно будет повод встретиться с друзьями и отпраздновать. Именины у Егора, Марии, Ивана, Георгия и Яна отмечаются. Причастных мы поздравляем и двигаемся далее. Впереди у нас еще много музыки. Ну и, конечно, напомню, что данная информация была предоставлена сайтом talent.ru.
0: Реклама.

0: Цветочка, ты сильный, я красивая.
1: Что было в этот день? Хит Холидей.
2: Силы на исходе, и кровоточат раны.

0: Реклама. Чанган Юниэс, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниэс меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 88 09. Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент.
1: Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чаты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
3: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси Лидер. 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер. 45-99-99. Такси Лидер Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
2: Алло, а можно такси к школе?
4: Вы камильфо и ваш бонтон, иметь костюмы от Бастон. Мужская неотразимость в каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне Бастон. Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Васнецова, торговый центр Универмаг, первый этаж. Салон Бастон. Мужской выбор.
5: Автомобилисты Орска, есть повод заехать. Бесплатная диагностика ходовой. Фит-сервис. Ленинского комсомола, 43.
0: Что было раньше? Это игра, в которой называют пары фактов. А тебе нужно сказать, что из этого было раньше. Если отвечаешь правильно, то получаешь подарки от партнера. Все это по будням. В эфире
6: «Подушка шоу».
0: Категория 16+. Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный спас».
7: 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
8: Для лиц старше 18 лет.
9: Включи новое окно в своем доме.
10: Смотри радио. Смотри жизнь.
11: Подробности на смотри.радио.

0: Ну что, продолжаем, значит, держаться. Ну, во-первых, держаться тем, кто еще не заболел. Вот, надеемся, что вы побережете свое здоровье. Поэтому мы вам напоминаем о том, что нужно носить теперь маски, носить, не знаю, наверное, даже перчатки где-то в общественных местах. Ну или хотя бы пользоваться антисептиком, друзья. Ну и, конечно, вкусный чай всегда с собой брать. В термосе, дома, значит, вареницы вот достаем. Думали, оно вам зимой пригодится. А вот нет, уже сейчас пора бы вкусный чай с вареницем-то отведать, чтобы вот, в общем-то, зарядиться витаминами. Ну и, конечно, не забывать про фрукты, которые еще у нас присутствуют, да, в изобилии. Поэтому давайте все эти витамины поглощать. Ну и музыку от Radio Hit слушать. Она тоже море приятностей подарит, море тепла и позитива. Ну и, конечно, поможет нам оставаться здоровыми.
1: Поймай настроение. Смотри,

0: Реклама.
1: Если вы любите цветы и гордо называете себя флористом, если у вас есть опыт и желание зарабатывать, занимаясь любимым делом, то мы нашли друг друга. Салон цветов «Арт Букет» ищет флориста с опытом работы. Комфортные условия труда и своевременную хорошую заработную плату гарантируем. «Арт Букет», Орск, Воснецова, 21. Звоните 300.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Нужна спортивная форма? В «Мегарай». Костюмы, футболки, шорты, топы, лосины, велосипедки, кроссовки и кеды. «Мегарай». Выгодную одежду для спорта покупай.
2: Мы живем в самой прекрасной стране на свете, а остальные страны нам завидуют. Ведь именно у нас газовые плиты продаются дешевле, чем на заводах Китая. Только наш человек знает, что в здании ЖД КАС он может не только купить билет на поезд, но и радиатор отопления. Именно у нас в магазине покупают кондиционеры, когда на улице уже холодно, а газовые котлы, когда тепло. Мы гордо называем нашу страну Россия, а магазин газового оборудования Тепло. Город Гай, переулок Суворова, 2А.
3: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
4: Телефон рекламной службы 25 08 07.

Ну, а мы с вами продолжаем находиться на любимой радиоволне и, естественно, зачитывать все ваши приветы и сообщения. Вот здесь нам, например, весточку свою прислал Сергей Иванович. Это наш постоянный слушатель. Находится он на Камчатке. Пишет нам: «Настя, центр и смотри радио. Орск, всем добрый день и отличного настроения. Ведущий эфира, вам привет. Ура, ура, ура». И много-много, значит, положительных, приятных смайликов здесь он нам отправил. Сергей Иванович, огромнейшее вам спасибо. Очень рада, что вы с нами проводите это время. Даже в столь, знаете, длительное расстояние от нас, да? Вот так, если это можно выразить, конечно, так. Ну, в общем, далеко мы находимся друг от друга, но если у вас присутствует интернет, как и у других наших слушателей, соответственно, вы можете слушать нас из любого уголка нашего замечательного мира. Так что подключайтесь, будем дарить вам позитив и веселье, ну, информацию о погоде скоро. Смотри, смотри.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроиц.
1: В милом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Тетради в клетку Panda Rock 48 листов в ассортименте всего по 25 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
3: Крупную организацию требуются сборщики и монтажники окон. Зарплата высокая. Подробности по телефону 33-01-10. Код города 35-37.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Самое время рассказать немного о погоде. В городе Орске в данную минуту плюс 24, вечером плюс 19. В Оренбурге плюс 24, вечером до плюс 20. В Ковандыке и Медногорске плюс 25, вечером плюс 14. В городе Ясном сейчас плюс 23, вечером до плюс 16 градусов. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
2: Реклама. Вкусный ужин – это просто. Тушка утенка – 359 рублей. Суповой набор куриный – 115 рублей за килограмм. Магазины «Народный». Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
5: Цены действительны на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
0: Метеохит.

0: Австралия. 16 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Оренбуржцы назвали самые престижные профессии. Лидерами стали программисты и IT-специалисты. Их назвали 18% участников опроса. На втором месте с результатом по 12% оказались инженеры и квалифицированные рабочие. Среди инженерных специальностей оренбуржцы выбрали проектировщиков, геодезистов, энергетиков, технологов и строителей. Среди рабочих профессий – сварщиков, токарей, операторов станков с ЧПУ, электриков и машинистов спецтехники. В Оренбурге отработали 100% протоколов, стали известны предварительные результаты выборов. Явка избирателей в Оренбургской области на выборах депутатов Государственной Думы составила 57,29%. В списке по-прежнему лидирует партия «Единая Россия», набравшая 62,88%. Далее следует КПРФ. На третьем месте ЛДПР, у которой 6,63% голосов. Россиянам советуют сразу прекращать разговор, если неизвестный представляется сотрудником правоохранительных органов и сообщает об угрозе банковскому счету или попытке оформить кредит. Об этом сообщили в МВД. Ведомстве подчеркнули, такие сообщения являются явным признаком мошенничества. Злоумышленники также могут представляться сотрудниками банков или операторов связи. В этих случаях разговор также рекомендуют сразу завершить. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 20 копеек, 100 тенге 18 рублей 94 копейки, юань 12 рублей 57 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Мы продали квартиру с помощью специалистов Бюро недвижимости и услуг «Сити Групп». За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
4: Как это?
3: Получили в подарок от «Сити Групп».
4: Совершайте сделки в сопровождении специалистов «Сити Групп». Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости. Жизнь.
5: Жизнь.

Открываем новый час с хорошей музыкой. 16.05 пробило на наших студийных. И мы продолжаем в том же духе делиться настроением и эмоциями. Поэтому обязательно подключайтесь на любимую радиоволну и заряжайтесь позитивом с нами. Тем более, что впереди у нас Рампаса отметится, а также Люся Чеботина будет и папа-мама от А-студия. В общем, друзья, подключаемся, наслаждаемся моментом и проводим время ярко, даже несмотря на то, что сейчас у нас рабочий день и понедельник на календаре.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске.
5: Какие итальянцы?
4: Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный «Фондиталь», проверенный временем «Бакси» и премиальный «Де Дитрих». «Мамма мия!» Невероятная акция. За котлами в газовик. Орск, Краматорская, 9Б.

0: котлами в Газовик.
1: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП Арутюнян Н.А.
2: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
3: В ХБшку на ТЗБ!
2: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
1: Планируйте строительство дома, гаража или перепланировку, тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
4: Не грузятся новости. Интернет пропал.
5: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
4: Прикинь, и даже без интернета.
5: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
6: Включи новое окно в своем доме.
7: Смотри радио. Смотри жизнь.
8: Подробности на смотри.радио.

виды заработка бывают абсолютно разные. Иногда они даже немного странные. Но вот женщина пошла другим путем. В общем, женщина живет в Китае. Она придумала, как превратить чужую лень или нехватку времени в заработок. Женщина предложила соседям услугу по выносу мусора. То есть соседи просто оставляют мусорные пакеты у двери, а девушка забирает их, относит на помойку и присылает клиентам фотоподтверждение, получая за это 3 юаня. Но через 3 дня после запуска необычной услуги нашлось уже 20 человек, желавших воспользоваться помощью девушки. Как правило, это люди за обилие работы, ценящие каждую минуту и не желающие тратить время на решение мелких вот таких бытовых проблем. Кстати, с недавнего времени женщина занимается не только мусором, но и забирает для соседей посылки. Пока она наблюдает за спросом и не спешит решать, насколько масштабным и прибыльным станет такой бизнес. Но слушайте, хорошо, вот сам выбрасываешь мусор, тут еще раз пакетик у одного соседа захватил, у другого. Вот так и можно зарплату получать, да, практически не выходя из дома, ну, либо выйти на пару метров.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
0: Каждый будний день в подушка шоу на Радио Хит и Смотри Радио мы запускаем антихит. Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
3: Антихит в подушка шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
4: Категория 16+.
0: Партнер — батутный парк «Небо». Небо-парк. Батуты, баскетбольные кольца, рампы для трюков, настольный теннис и бадминтон. Кардио для взрослых и активность для детей.
2: День рождения, выпускной, корпоратив. Отрывайтесь в полете.
0: Проспект Ленина, 111А. Телефон 330470.
2: Небо-парк. Время взлететь.

0: Молочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио.
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
3: Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
5: Когда покупки разные нужны, любые мелочи особенно важны. Отправляйтесь смело в Милый Дом. Все, что нужно по отличным ценам в нем. В сети магазинов Милый Дом детские пижамы для мальчиков и девочек 399 рублей. Полотенца Париса Хоум в ассортименте от 246 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. Милый Дом. Все нужное в нем.
4: Что было раньше? Раньше. Это игра, в которой называют пары фактов. А тебе нужно сказать, что из этого было раньше. Если отвечаешь правильно, то получаешь подарки от партнера. Все это по будням. В эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный Спас».
6: Телефон рекламной службы 25-08-07.
7: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
8: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри

0: Ну что, подпеваем здесь Сергею Лазареву и Полине Гагариной. Их трек «Happy End», ну, заставил немножко подвигаться, подпевать здесь. Вот я признаюсь честно, если вы не смотрите портал «Смотри.радио», то вот я расскажу вам, что да, здесь танцую, пою, пляшу. А если смотрите, то, ну, в принципе, доказательства есть. В общем, подключайтесь, делайте громче и проводите время вместе с нами. Ведь море хорошего настроения у нас здесь, да и вообще. Что может быть прекраснее в понедельник, в рабочий день включить свою любимую радиостанцию и чуточку расслабиться, выдохнуть, выпить чашечку вкусного чая или кофе и сделать это под самые любимые треки. Поэтому давайте-ка, друзья, вперед, всем приятного чаепития, приятной, знаете, приятной паузы, да, во время работы, ну и всего самого лучшего.
1: В твоем ритме. Смотри радио.

0: Реклама. Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42-88-09.
1: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода.
2: Понять мотив, создать образ и удивить. Мы прячем самые откровенные чувства и самые яркие эмоции в подлинном шедевре флористического искусства. Мы создаем нечто большее, чем просто букет цветов, чтобы вы могли объяснить все без слов. Авторские букеты «Магическая флористика». Фабрика цветочного искусства «Арт-букет». Нежность для особенных. Орск, Воснецова, 21. Телефон 30 68 98.
3: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова, 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги. Удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе.

0: на Урале 17 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера. Новости. Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Октябрьский район Суторска установил факт смерти мужчины, погибшего в ДТП в 2000 году за пределами Оренбургской области. Тело было перевезено в другую страну, но медицинское свидетельство о смерти утеряно, и родственники не обратились в ЗАГС вовремя. Восстановить документ без суда не удалось. Заявитель обратился в суд с требованием подтвердить факт смерти. В ходе разбирательства исследованы доказательства, заслушаны показания свидетелей. Суд удовлетворил заявление, и решение вступило в силу. В Сакмарском районе водитель «Лада Гранта» отказался остановиться по требованию ДПС, что привело к погоне. На машине не было госномеров, а тонировка не соответствовала ГОСТу. Полицейские преградили путь нарушителю через 2 километра. В отношении водителя возбуждены сразу 3 административных дела. Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков, невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства. Беспорядок в квартире может стать причиной развития когнитивной перегрузки. По словам психологов, человеческий мозг расходует значительное количество энергии, фокусируясь на разбросанных вещах. Когда в голове царит хаос, депрессия, тревога, эмоциональное выгорание, это может проявляться в отсутствии физических сил на уборку. По мнению экспертов, даже уборка одного угла или одной полки может стать первым шагом к улучшению ментального состояния человека. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 20 копеек, 100 тенге 18 рублей 94 копейки, юань 12 рублей 57 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Елена Магарова, работала оператором колл-центра.
3: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
4: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
0: В каждом кадре.

Приветствую всех в эфире Радио Хит. Заключительный совместный час со мной сегодня, да, но мы не переживаем, все-таки эфир будет дальше продолжаться до самой поздней ночи, так что мы с вами здесь заряжаемся на все 100 позитивом, приятными эмоциями, а самое главное — музыкой, звучащей в эфире Радио Хит. Ну и рубриками, конечно же, рубрика Хит Холиды отметится совсем скоро, буквально через пару минут, а в середине этого часа подарим тебе кое-что вкусное, приятное и полезное. Так что обязательно подключайся и делай эфир громче.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске».
1: Спешу рассказать вам, какие праздники и события отмечаются сегодня, 21 сентября, в этот понедельник. Международный день мира, 44 года этому событию, а также Всемирный день русского единения, Всемирный день благодарности, отмечается День поиска сказок, а также сегодня День коллекционера. Еще из интересного здесь отмечается День библиотечного разнообразия, День многодетной семьи в Иркутской области сегодня, кстати, этому событию всего лишь один год, Всемирный день мини-гольфа, а также из интересных праздников здесь отмечается День почитания старших, День студента, День посадки деревьев, День медицинских работников в других странах, День рыболовства, а также День чая со специями, День работников радио, кстати, в Чили вот отмечается, так что наших коллег поздравляем, хотя сомневаюсь, конечно, что они нас там слышат, но все-таки. День печенья с орехом пекан отмечается, День визуального художника, а также День бестроганов, День крышки от бутылки, День бисквитных конфет, День парфюмера, День волонтера и День косметолога сегодня, также в других странах. Именины у Егора, Марии, Ивана, Георгия и Яна отмечаются. Всех причастных мы поздравляем и не забываем напомнить вам о том, откуда взята данная информация. Это talent.ru.

0: Оренбуржье захватит она. Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
1: Понять мотив, создать образ и удивить. Мы прячем самые откровенные чувства и самые яркие эмоции в подлинном шедевре флористического искусства. Мы создаем нечто большее, чем просто букет цветов, чтобы вы могли объяснить все без слов. Авторские букеты «Магическая флористика». Фабрика цветочного искусства «Артбукет». Нежность для особенных. Орск, Воснецова, 21. Телефон 30 68 98.
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской, 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21 51 51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян Н.А».
3: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова, 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги. Удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе, 13.
4: Мы живем в самой прекрасной стране на свете, а остальные страны нам завидуют. Ведь именно у нас на вокзальной 24 газовые плиты продаются дешевле, чем на заводах Китая. Только наш человек знает, что в здании ЖД КАЗ он может не только купить билет на поезд, но и радиатор отопления. Именно у нас в магазине покупают кондиционеры, когда на улице уже холодно, а газовые котлы, когда тепло. Мы гордо называем нашу страну Россия, а магазин газового оборудования — тепло. Орск. Вокзальная, 24. Здание железнодорожных КАЗ.
1: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Вкусные знания.
1: Итак, вкусные знания в эфире Радио Хит, и все мы знаем, что же нужно делать. Конечно, брать свой гаджет, звоните нам, ну и отвечать на вопрос, который касается нашей области, нашего города и наших родных просторов. В общем, правила здесь простые, я задаю вопрос, ну, естественно, на эти темы. Если вы отвечаете верно, выбирая один ответ из трех вариантов, то, поздравляю, подарок будет ваш, от Хлебзавод 7, город Новотроицк. Ну, а если нет, то тогда будем уступать следующему слушателю. И так до тех пор, пока вот у нас не найдется победитель. Есть звоночек у нас. Так, сейчас познакомимся. Алло, здравствуйте, как зовут вас?
2: Алло, здравствуйте, Наталья.
1: Наталья, очень приятно. Наталья, что делаете?
2: Работаем.
1: По-моему, по-моему, судя по голосу, я уже узнаю, как будто бы Наталья не первый раз пытается выиграть.
2: Да, но мы если не выиграли. Ошибаюсь.
1: Так, ну я надеюсь, что все-таки... Какой раз уже пытаетесь?
2: Второй.
1: Так, ну хорошо. Надеюсь, со второго раза все-таки получится у вас. Давайте. Так, вопрос. Готовы?
2: Да.
1: Сколько в 1975-1980 годы составляла обычная студенческая стипендия в городе Орске? 10 рублей, 20 рублей или 40 рублей? Интересненький вопрос. Вот вы в эти годы у вас... Кто учился? Кто был студентом? Может быть, они могут вам подсказать.
2: Так, еще раз, можно варианты?
1: 10 рублей, 20 рублей или 40 рублей?
2: Блин, ну, наверное, я так думаю, наверное, 40.
1: 40, уверен?
2: Да. Нет, да.
1: Тогда или нет?
2: Ну да, давайте 40.
1: 40. Я вас поздравляю, Наталья, сегодня... Все-таки вы заслужили подарок. Вы молодец. Ну, действительно, отличники и студенты успевающих курсов получали даже повышенную стипендию на 25% больше, то есть около 50-60 рублей. Иные стипендии, например, ленинская, достигали даже 80 рублей. А тогда она была 40 рублей в эти годы. Вы большая молодец, Наталья. Давайте, делитесь своими эмоциями, передавайте привет, и эфирное время ваше.
2: Эмоции зашкаливают. Наконец-то мы выиграли. Я очень рада. Всем привет.
1: Так, с кем будете делить подарок?
2: Ну, не знаю, с кем-нибудь поделимся.
1: Или себе любимое оставите.
2: Может быть, себе любимое оставим.
1: Вот и правильно. Вот так и надо. Слушайте, Наталья, я вообще вот за вот этот вариант. Вы старались, вы звонили, так что вы заслужили такой вкусный, приятный приз. Наталья, пожалуйста, трубочку не кладите. Мы сейчас за эфиром с вами подробно поболтаем. Так, друзья, я хочу напомнить другим нашим слушателям, что вот узнать больше о подлинной истории нашего края вы можете в музее, а также на официальном сайте и в тематической группе ВКонтакте. Орский краеведческий музей здесь бережно хранят историю родного города. Двигаемся далее, поздравляем еще раз Наталью, будем рады за нее, желаем ей приятного аппетита, ну и, конечно, двигаемся дальше. А если вы хотите вкусности, то тоже приходите в Хлебзавод 7, город Новотроицк.
0: Реклама. Хлебозавод 7, город Новотроицк. Более 70 лет бережно хранит традиции, сохраняя вкус и ценность настоящего хлеба. Это современное производство выпускает более 50 видов хлеба и хлебобулочных изделий на заквасках, три из которых признаны уникальными НИИ хлебопечения России. Кондитерский цех выпускает более 30 видов кондитерских изделий. Хлебозавод 7, город Новотроицк, тщательно следит за качеством сырья, технологией производства и гордится своей продукцией. Спрашивайте в магазинах вашего города. Вкусные знания.

Стоп, а какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Горячие орские старогородские пирожки в Оренбурге. Только в Богат-1. Проголодался? Звони 22-53-22. Или забирай по адресам. Улица Пролетарская, 86. И Джангильдина, 20/7. Богат-1. Сезон закруток открывай с Мегарай. Стеклянные банки разных объемов выбирай. Крышки винтовые и обкатные. Стерилизаторы, закаточные машинки, контейнеры и пакеты для заморозки. Мегарай. Товары для консервации и заготовок выгодно покупай.
3: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси? Звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных. Звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
4: Чтобы необходимые покупки совершить, в магазин наш надо срочно поспешить. Называется он просто «Милый дом». Все, что нужно, вы всегда найдете в нем.
5: В сети магазинов «Милый дом» хозяйственные тележки «Рыжий кот» в ассортименте от 549 рублей. Резиновые перчатки «Отелло» от 36 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
6: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824, 324-824, ООО «Афина».
7: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8-800-222-6607. ООО «ОТК Гуратурск», проспект Мира, 21, Угрин 115-565-801-83-39. 156.ru.
8: Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
9: Для лиц старше 18 лет.
10: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Ну и еще несколько приветов перед тем, как мы начнем вечер. Естественно, хочется зачитать. Здесь нам написал Александр. Привет всем из города Орска. Очень приятно. Александр, спасибо. Мы вот вам тоже пламенный привет передаем. Наталья также нам написала. Всем привет, отличного настроения и удачного вечера. Наталья, спасибо. Это, конечно, все взаимно. Вечер вам прекрасно устроим здесь. И музыки приятные тоже подарим. Так что ваша задача только подключиться к нам и сделать громче. Ну и, естественно, не останавливаться нам на одном привете и писать нам еще больше. Своим родным и близким, друзьям и родственникам. А здесь можно даже дозвониться до нас. Понадобится только студийный номер 21137, код города 3537. В общем, ждем твоих приветов, поздравлений и сообщений. Будем безумно рады и озвучим все уже в следующем часе. Так что не теряйся.
1: Поймай настроение. Смотри, радуйся.

0: Реклама.
1: Устали от серого асфальта?
2: Угу.
0: Пора взлетать. Встречайте абсолютно новый батутный парк в городе. 19 профессиональных батутов, секции для настоящей акробатики
3: и море позитива.
1: Здесь ты почувствуешь невесомость и научишься делать трюки, о которых раньше только мечтал.
0: Ищешь идею для дня рождения? Хотите устроить крутой тимбилдинг?
1: Приходи и прыгай как супергерой, слышишь?
0: Батуты уже зовут. Орск, проспект Ленина, 111А. Телефон 330470.
4: В милом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Тетради в клетку Panda Rock 48 листов в ассортименте всего по 25 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Прямо сейчас расскажу немного о погоде. В городе Орске в данную минуту плюс 24 градуса, вечером плюс 19. В Оренбурге плюс 25, вечером плюс 20. В Кувандыке и Медногорске плюс 23, вечером плюс 14. В Ясном сейчас плюс 22, вечером до плюс 16. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
6: Реклама. ДК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция с грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
7: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
8: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
0: Метеохит.

0: Ну что, вот и вечер наступает у нас здесь потихонечку, и подключаются новые ведущие. Ну, новый, который старый. Кристина Бурова здесь в эфире. В эфире.
1: В эфире. Приветики. А тут песня играет «I don't wanna go home». Может, ты тоже не хочешь?
0: Я хочу. С удовольствием. С огромным.
1: Ну, ты целый день, конечно, работала, всех радовала, устала, наверное, всех радовать, надо еще и себя порадовать. Я тебя прекрасно понимаю, Настя, спасибо большое за смену, теперь я перенимаю твои позиции, буду всех развлекать этим вечером. Какое счастье, что все сейчас свободны и будут активнее.
0: Ну вот, это хорошо, друзья, поэтому Кристину приветами и сообщениями радуйте, вам приятного эфира, классного вечера и пока-пока.
1: Пока-пока.

0: на Урале 18 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Оренбурге 15-летняя девочка стала жертвой мошенников, пытаясь заработать на отзывах в интернете. С ее карты списали 16 054 рубля, принадлежавшие отцу. Подросток увидел объявление о дополнительном заработке в мессенджере и связалась с менеджером. Следуя его инструкциям, она оформила заказ с оплатой в рассрочку и отправила QR-код. После перевода менеджер перестал выходить на связь, и семья обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 150. 59 УК РФ «Мошенничество». Максимальное наказание – до 2 лет лишения свободы. В Оренбургской области с 9 сентября по 9 октября действует особый противопожарный режим. С начала года произошло 851 природный пожар, охвативший более 287 тысяч гектаров. Основной причиной возгорания является неосторожное обращение с огнем. Запрещено разводить огонь, сжигать траву и мусор, готовить пищу на углях. За нарушение предусмотрены штрафы для граждан до 20 тысяч рублей, для должностных лиц до 60, для юридических лиц до 800 тысяч рублей. При пожаре звонить по номерам 101 или 112. Путин высоко оценил работу Госдумы 8-го созыва, сообщил Песков. Президент встретился с Памфиловой и лидерами фракции. «Справедливая Россия» преодолела 5% барьер, набрав 5% голосов. Подсчет продолжается. «Единая Россия» лидирует с 58%, КПРФ 14%, ЛДПР 9%, «Новые люди» 8%. Явка составила 60%, 62,6 миллионов человек. Окончательные итоги будут не раньше 25 сентября этого года. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 20 копеек, 100 тенге 18 рублей 94 копейки, юань 12 рублей 57 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама. Каждый год меняешь айфон на новый? А можешь купить себе квартиру в Оренбурге с платежом от 12 990 рублей в месяц с City Group, бюро недвижимости и услуг. Позволь себе новый уровень жизни. Звони в City Group по номеру телефона в Орске 33 96 33 или приходи по адресу город Орск, улица Краматорская, 32.
4: ПАО «Сбербанк». Изучите все условия семейной ипотеки в разделе «Ипотека от Сбербанка» на сайте «Домклик». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
1: В каждом кадре.

0: Бурова на Радио Хит.
1: С удовольствием говорю вам добрый вечер, дорогие друзья. 18.05 на наших студийных, а значит, день понедельника мы пережили. Ура, ура, ура. Это уже замечательно, потому что даже если вы работаете, понедельник все равно скоро подойдет к концу. И это нельзя не праздновать, потому что потом дела пойдут намного легче. Ну и знаете, над темой счастья задумалась, да, в понедельник, удивительно. А дело все в чем? В том, что мы постоянно ждем какого-то особого момента, чтобы это счастье испытать. А все ведь намного-намного проще. Вы можете его испытать, когда идете по улице, смотря на родные красивые дома или переулки. Можете его испытать, общаясь с родными или близкими, да где угодно, если у вас будет установка, что в это время вы позволяете себе его испытывать. Так что задумайтесь об этом, наслаждайтесь каждым моментом по полной. Ну и, конечно, украшайте его музыкой со «Смотри радио».

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Пятерка лидеров Хит-Мьюзик-Чарт.
1: Хочешь помочь своему кумиру добраться до вершины Хит-Мьюзик-Чарта? Тогда доставай свой гаджет и проявляй активность. Заходи на портал «Смотри радио» и голосуй. А еще там ты найдешь все новинки нашего эфира. А прямо сейчас вспомним результаты прошлой недели. На третьем месте были Алок и Иллениум, «To the Moon». Занимал Дивак и его трек «Slow Down». А лидером хит-парада оказалась дружная команда Алок и Халиф «Dave Into Me».
0: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке «Hit Music Chart» голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. Hit Music Chart. Выбор за тобой. Категория 12+.
2: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
3: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
3: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
4: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
5: Фэн всюду мониторил и зашел в яблочный спас. Чефнить есть здесь разные море и доступно все для нас.
6: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.

0: автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 33-00-44 или 33-00-49. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
0: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
0: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+. Что было раньше? Раньше. Это игра, в которой называют пары фактов, а тебе нужно сказать, что из этого было раньше. Если отвечаешь правильно, то получаешь подарки от партнера. Все это по будням. В эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный Спас».
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио, смотри жизнь.
1: Подробности на смотри.радио.

мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

знаете, особенно в понедельник приятно задумываться о том, как было бы круто работать четырехдневный рабочий график. Это уже было просто замечательно. Но сейчас с вами послушаем, почему это невозможно. HR для нас это объяснил. Значит, цитирую. Наши сотрудники умоляли нас попробовать четырехдневную рабочую неделю. Я человек открытый к новым идеям, поэтому мы запустили такой эксперимент. С понедельника по четверг та же зарплата, тот же объем работы, производительность, правда, выросла. Люди стали счастливее, текучесть кадров снизилась. Но это был один из самых лучших HR-экспериментов, которые мы когда-либо проводили. Потому, естественно, мы его прекратили. Если они могут выполнить пятидневный объем работы за 4 дня, то представьте, сколько они могут сделать за 5 дней. Да-да, еще раз, да. Какие большие молодцы, перспективные люди. Вот так вот. Вот пусть и проверяют нас, дают нам шанс, а потом этим шансом и пользуются самостоятельно. Ну, что поделать? Возможно, кто-то возьмет себе на заметку, раз уж такое возможно. А почему бы и нет? Мне кажется, не зря производительность выросла как раз-таки из-за 4-дневного графика работы. Просто люди хотят больше отдыхать и для этого больше работают. Но это не нам судить, но мы, конечно, уже успели это обсудить. И теперь мы передвигаемся к музыке, чтобы долго об этом не думать. Mobile Lift Me Up. Далее следом Calvin Harris и Jay-Z, Satisfy. Делаем громче.

0: готовят для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Только в магазине «Тепло» труба для теплого пола 34 рубля метр. Запомни, где торгуют теплом. Орск, вокзальная 24. Только в магазине «Тепло». Газовый напольный котел на 100 квадратных метров от 21 тысячи рублей. Запомни, где торгуют теплом. Орск, вокзальная 24. Только в магазине «Тепло» счетчик газовый 2950 рублей. Запомни, где торгуют теплом. Орск, вокзальная 24.
4: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
5: В ХБшку на ТЗБ!
4: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для

0: Кировская, 9Б. Закатлани в Газовик. Телефон рекламной службы 25-08-07.
1: Взгляни на мир под другим углом.
2: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Итак, 18:45 на наших студийных, и, значит, и на Урале точно так же. Ну, о чем я говорю? О том, что понедельник фактически для нас самая трудная его часть закончилась, и мы вступаем в ту, в которой мы можем успокоиться, отдохнуть и не думать ни о чем серьезном. Именно в ней нужно поднимать настроение, причем не только себе, но еще и окружающим вас людям, потому что так с ними будет намного проще общаться. И как же это сделать? Да, конечно же, также при помощи нашего эфира «Радио Хит», если вдруг вам так будет удобнее. Открывайте наш портал smotri.radio, либо набирайте номер 8-922-878-2929 и пишите там, в Максе или Телеграме. Самое приятное, самое нужное

0: Реклама.
1: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
0: Каждый будний день в подушке шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
2: «Антихит» в подушке шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
3: Категория 16+.
0: Партнер «Батутный парк Небо». Небо-парк. Батуты, баскетбольные

0: Кольца, рампы для трюков, настольный теннис и бадминтон, кардио для взрослых и активность для детей.
1: День рождения, выпускной, корпоратив, отрывайтесь в полете.
0: Проспект Ленина, 111А, телефон 330470.
1: Небо парк, время взлететь.
2: Полезной быть должна любая нам покупка. И чтоб прекрасны были и душа, и тело. Колготки новые купить совсем не шутка. И чистить обувь, чтоб всегда блестело. В сети магазинов «Милый дом». Колготки женские «Гламур 40 Дэн» 149 рублей. Губка для обуви в ассортименте от 22 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: Сейчас в Орске плюс 24, ночь ожидается плюс 11, завтра днем плюс 26 градусов, в Ясном данную минуту плюс 19, ночью температура опустится до плюс 8, завтра днем поднимется до плюс 24. В Кувандыке и Медногорске плюс 19 на данный момент, ночью температура опустится до плюс 4, завтра днем поднимется до плюс 26, и в Оренбурге сейчас плюс 22, ночью плюс 11, завтра днем плюс 28 градусов. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
4: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
5: Орск. Проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
6: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
0: Метеохит.

0: Австралия. 19 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Октябрьский район Суторск установил факт смерти мужчины, погибшего в ДТП в 2000 году за пределами Оренбургской области. Тело было перевезено в другую страну, но медицинское свидетельство о смерти утеряно, и родственники не обратились в ЗАГС вовремя. Восстановить документ без суда не удалось. Заявитель обратился в суд с требованием подтвердить факт смерти. В ходе разбирательства исследованы доказательства, заслушаны показания свидетелей. Суд удовлетворил заявление, и решение вступило в силу. В Сакмарском районе водитель «Лада Гранта» отказался остановиться по требованию ДПС, что привело к погоне. На машине не было госномеров, а тонировка не соответствовала ГОСТу. Полицейские преградили путь нарушителю через 2 километра. В отношении водителя возбуждены сразу 3 административных дела. Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков, невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства. Беспорядок в квартире может стать причиной развития когнитивной перегрузки. По словам психологов, человеческий мозг расходует значительное количество энергии, фокусируясь на разбросанных вещах. Когда в голове царит хаос, депрессия, тревога, эмоциональное выгорание, это может проявляться в отсутствии физических сил на уборку. По мнению экспертов, даже уборка одного угла или одной полки может стать первым шагом к улучшению ментального состояния человека. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 20 копеек, 100 тенге 18 рублей 94 копейки, юань 12 рублей 57 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
4: Реклама. Каждый год меняешь iPhone на новый? А можешь купить себе квартиру в Оренбурге с платежом от 12 990 рублей в месяц. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Позволь себе новый уровень жизни. Звони в City Group по номеру телефона в Орске 33 96 33 или приходи по адресу город Орск, улица Краматорская, 32.
5: ПАО «Сбербанк». Изучите все условия семейной ипотеки в разделе «Ипотека от Сбербанка» на сайте «Домклик». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
1: В каждом кадре.

0: на Радио Хит.
1: Продолжаем свой плавный заплыв по волне 103.7 в компании Радио Хит. И, конечно же, самой прекрасной музыки, не менее прекрасной информации. Да и, в принципе, у нас тут все хорошо. Поэтому молодцы, что с нами остаетесь. Нам очень приятно. И мы для вас стараемся. А, в общем-то, продолжаем мы проводить наш вечер совместно. И, конечно же, параллельно готовиться к новому дню. Ничего серьезного здесь не будет. Серьезно, это новости. Новости вы уже послушали. А вот хотя бы немножечко предположить, что будет в будущем, мы с вами еще успеем. Ну и, конечно же, параллельно прослушаем еще очень много самых приятных музыкальных композиций. Оставайтесь с нами, делайте громче, наслаждайтесь, подпевайте и танцуйте, делайте все, что угодно. Главное — получить удовольствие. И мы вам непременно

Смотри вперед. Смотри радио. Случайный

0: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 8809.
1: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
2: Стоп, стоп, стоп. А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Ого, кажется, мозг проголодался.
3: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и Смотри Радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
3: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
4: В магазинах Мегарай все для школы покупай. Удобные вместительные рюкзаки, канцелярия, сумки для обуви, спортивная одежда, сменная и спортивная обувь. Мегарай. Выгодно все для школьника покупай.
5: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
6: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси Лидер. 45 99 99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер. 45 99 99. Такси Лидер Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
5: Алло, а можно такси к школе?
7: Если вы любите цветы и гордо называете себя флористом, если у вас есть опыт и желание зарабатывать, занимаясь любимым делом, то мы нашли друг друга. Салон цветов «Арт Букет» ищет флориста с опытом работы. Комфортные условия труда и своевременную хорошую заработную плату гарантируем. «Арт Букет», Орск, Васнецова, 21. Звоните 332-445-156.ру.
8: Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
9: Для лиц старше 18 лет.
10: Включи новое окно в своем доме.
11: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: знаю вашу тусовку, надеюсь, вы не обидитесь, но у меня к вам важная информация. Я думаю, наши постоянные радиосмотрители знают, о чем я скажу, но я скажу в скором времени, середина часа, а значит, мы будем обсуждать завтрашний день при помощи советов звезд в нашей рубрике «Гороскоп на радиохит». Ожидайте вы, ну и, конечно, наслаждайтесь музыкой. Добро, юность, далее.
1: Смотри, радио. Сегодня точно не уж.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: 22 сентября. Не сегодня, но уже завтра. Это будет вторник и, конечно, попроще день, чем сегодня. По крайней мере, хочется в это верить. И чтобы мы с вами не гадали, давайте прямо сейчас и проверим, как минимум, по советам Вселенной здесь, в рубрике «Гороскоп» на «Смотри радио».
2: Овен.
1: Привычные глазу лица и предметы вряд ли смогут разбудить ваше воображение завтра. Вам требуется что-то новое. Инстинктивно ища это что-то, вы можете повести себя так, что многие удивятся.
2: Телец.
1: Завтрашний день хорош для преподнесения подарков. Они будут приняты с восторгом, в чем бы они ни заключались.
2: Близнецы.
1: Отложите решение всякого вопроса, где требуется категорический ответ «да» либо «нет». Как бы вы ни ответили на «послезавтра», вам наверняка захочется сменить свое мнение.
2: Рак.
1: Вам может обуять неуемное любопытство. Лучше удовлетворять его каким-нибудь невинным способом. С помощью книги, например. Сбор же и распространение слухов может негативно отразиться на ваших с кем-то отношениях.
2: Лев.
1: Завтра все силы стоит отдать новым начинаниям. Старые дела пусть завершат другие. Не стоит особенно опасаться оставить что-то недоделанным. Работа не волк, в лес не убежит.
2: Дева.
1: Не всякому нравится ваша манера действий. Если вы желаете продолжать в том же духе, придется смириться с перспективой быть подвергнутым остракизму.
2: Весы.
1: Поддайтесь велению обстоятельств. Плывите по течению. Все сложится так, как и должно быть. И вашей помощи при этом не понадобится.
2: Скорпион.
1: Ваша звезда разгорается все сильнее, освещая путь и вам, и заодно окружающим. Смотрите, не заработайте репутацию Сусанина.
2: Стрелец.
1: Завтра ваш язык, возможно, будет слегка путаться и заплетаться. Хотя, если оглянуться назад, никаких предпосылок к этому не видно. Чтобы не сесть в лужу, активно пользуйтесь языком рук, ног и других частей тела.
2: Козерог.
1: Вы имеете неплохой шанс, заключая какую-либо сделку, выиграть несколько больше, чем предусмотрено условиями. Вам следует быть максимально хладнокровным.
2: Водолей.
1: Нынешний день хорош скорее для отвлеченных размышлений, нежели для конкретных действий.

0: Если действовать все же придется, заручитесь помощью друзей.
1: Рыбы.
0: Если у слона разболится зуб, то самое мудрое, что может предпринять оказавшийся рядом, это быстро куда-нибудь спрятаться. Если уж вам так охота высказать свое мнение, постарайтесь, чтобы оно не достигло ушей чрезмерно заинтересованных лиц. Информация собрана при помощи сайта ignia.com.
1: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочный станции Роял 7 в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
2: Гороскоп.

0: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекций прошлых сезонов. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
1: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж. Крупную организацию требуются сборщики и монтажники окон. Зарплата высокая. Подробности по телефону 33-01-10. Код города 35-37.
2: Мы живем в самой прекрасной стране на свете, а остальные страны нам завидуют. Ведь именно у нас газовые плиты продаются дешевле, чем на заводах Китая. Только наш человек знает, что в здании ЖД-касс он может не только купить билет на поезд, но и радиатор отопления. Именно у нас в магазине покупают кондиционеры, когда на улице уже холодно, а газовые котлы, когда тепло. Мы гордо называем нашу страну Россия, а магазин газового оборудования Тепло. Город Гай, переулок Суворова, 2А.
3: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений.
4: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
5: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
6: Смотри радио.
7: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
8: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально.
9: Категория 16+. Телефон рекламной службы 25 08 07.

Какие у нас бывают все-таки композиции? Я прям в прошлое перенеслась. Ну, конечно, не так далеко в прошлое, когда эта песня вышла, но все равно есть какой-то в этом вайп, и мне поэтому и нравится слушать музыку, что ее можно слушать, знаете, чтобы получить удовольствие, а можно, чтобы перенестись куда-то в прошлое, когда впервые услышал эту мелодию. Это, конечно, замечательно, ну и самое интересное, что же вам нравится больше получать от музыки. Энергия, настроение, мысли, да, все что угодно, и самое главное, хорошо, если радио хит вам с этим помогает. Ну и нам, конечно, также хочется об этом знать, если есть возможность, сообщите нам об

0: Реклама. Чтобы понять, почему многие люди до сих пор с теплом вспоминают советское прошлое, зайдите в цех старогородских пирожков «Пагат-1». Настоящие орские старогородские пирожки с ливером. Душевное обслуживание. Доступные цены. Легендарный цех старогородских пирожков «Пагат-1» в Орске. Улица Краматорская, 25. Пирожковый музей. Остановочный павильон на Луче. Улица Тагильская, 36. Новотроицкая остановка. В Новотроицке улица Марии Корецкой, 2А.
1: Я свою девчонку тоже я привел в яблочный спас. Выбрал мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
2: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
3: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Если вдруг что-то купить очень нужно, в наш магазин приезжайте дружно. Название «Наша любовь» знакомо. Найдется здесь все для семьи и для дома. В сети магазинов «Милый дом» кухонные весы в ассортименте от 249 рублей. Машинки для удаления катышков на одежде от 159 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
5: Автомобилисты Орска, есть повод заехать. Бесплатная диагностика ходовой. Фит-сервис. Ленинского комсомола 43.

0: Натуралия. 20 часов. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Оренбурге 15-летняя девочка стала жертвой мошенников, пытаясь заработать на отзывах в интернете. С ее карты списали 16 054 рубля, принадлежавшие отцу. Подросток увидела объявление о дополнительном заработке в мессенджере и связалась с менеджером. Следуя его инструкциям, она оформила заказ с оплатой в рассрочку и отправила QR-код. После перевода менеджер перестал выходить на связь, и семья обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 150. 59 УК РФ «Мошенничество». Максимальное наказание – до 2 лет лишения свободы. В Оренбургской области с 9 сентября по 9 октября действует особый противопожарный режим. С начала года произошло 851 природный пожар, охвативший более 287 тысяч гектаров. Основной причиной возгорания является неосторожное обращение с огнем. Запрещено разводить огонь, сжигать траву и мусор, готовить пищу на углях. За нарушение предусмотрены штрафы для граждан до 20 тысяч рублей, для должностных лиц до 60, для юридических лиц до 800 тысяч рублей. При пожаре звонить по номерам 101 или 112. Путин высоко оценил работу Госдумы 8-го созыва, сообщил Песков. Президент встретился с Памфиловой и лидерами фракции. «Справедливая Россия» преодолела 5% барьер, набрав 5% голосов. Подсчет продолжается. «Единая Россия» лидирует с 58%, КПРФ 14%, ЛДПР 9%, «Новые люди» 8%. Явка составила 60%, 62,6 миллионов человек. Окончательные итоги будут не раньше 25 сентября этого года. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 20 копеек, 100 тенге 18 рублей 94 копейки, юань 12 рублей 57 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама. Каждый год меняешь iPhone на новый? А можешь купить себе квартиру в Оренбурге с платежом от 12 990 рублей в месяц с City Group, бюро недвижимости и услуг. Позволь себе новый уровень жизни. Звони в City Group по номеру телефона в Орске 33 96 33 или приходи по адресу город Орск, улица Краматорская, 32. ПАО «Сбербанк». Изучите все условия семейной ипотеки в разделе «Ипотека от Сбербанка» на сайте «Домклик». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Новости.
3: Жизнь.
4: Жизнь.
1: В каждом кадре.

0: Гурова на Радио Хит.
1: Я бы, знаете, эту песню поставила тогда, когда хочется, ну, обратно домой. Только пришел с утра на работу и думаешь, да, заберите меня обратно, я хочу полежать в своей теплой постели, а не вот это вот все. Но, к счастью, работа уже подошла к концу, а значит, вы можете себе это позволить. Это самое важное понимание, которое нужно держать в своей голове сразу же после работы. Что вы долго работали, вы так хотели отправиться в свое теплое гнездышко, и вот вы здесь. И что вы хотите получить от этого замечательного уюта? А тут уже, знаете, версии разные. Кто-то хочет получить удовольствие от какой-то пищи или какого-то занятия, от времяпровождения с семьей и друзьями. Самое главное, не забывать об этом, когда вы уже дома, и максимально хорошо отдыхать. А Радио Хит, конечно же, сопроводит вас самой подходящей музыкой, так что нас с собой также берите, а мы сопроводим вас самыми яркими мелодиями впереди.

0: Оренбуржье захватит она.
1: Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Устали от серого асфальта?
1: Пора взлетать. Встречайте абсолютно новый батутный парк в городе. 19 профессиональных батутов, секции для настоящей акробатики
3: и море позитива.
2: Здесь ты почувствуешь невесомость и научишься делать трюки, о которых раньше только мечтал.
1: Ищешь идею для дня рождения? Хотите устроить крутой тимбилдинг?
2: Приходи и прыгай как супергерой, слышишь?
1: Батуты уже зовут. Орск, проспект Ленина, 111А. Телефон 330470.
4: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
5: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
6: 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
7: Для лиц старше 18 лет.
8: Что было раньше?
9: Раньше.
8: Это игра, в которой называют пары фактов. А тебе нужно сказать, что из этого было раньше. Если отвечаешь правильно, то получаешь подарки от партнера. Все это по будням. В эфире
9: «Подушка шоу».
1: Категория 16+. Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный спас».
10: Включи новое окно в своем доме.
11: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

знаете, есть множество способов справляться с проблемами в моральном плане, потому что, ну, мы разные люди, кому-то поможет то, что он, в принципе, скажет себе у себя, все получится, решит, что это такое же обычное испытание, которое нужно пройти и получить вознаграждение, а кому-то нужно знать, что у кого-то бывает и хуже. Вот я вам расскажу об одной такой ситуации. В общем-то, корги съела загранпаспорт своей хозяйки в Подмосковье. Ну и что же самое ужасное в этой ситуации? Женщина собиралась через 2 недели лететь на Мальдивы, а новый загранник оформляется минимум месяц. Очень грустно, честно. Я это прочитала и поставила себя на ее место. Представляете, Мальдивы навернулись из-за корги. Дорогая собака делает жизнь еще дороже. Ну что ж, самое главное, что у нас такого не было. И, надеюсь, не будет. Будет только хорошая музыка здесь в эфире Радио Хит.

0: готовят для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.

0: Магазин «Газовик» предлагает широчайший выбор котлов «Буран». Настенные и напольные, с стальным и чугунным теплообменником. Монтаж, сервис и, конечно же, скидки покупателям. Орск, Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Мегарай. Товары для секции покупай. Форму для футбола, спортивные костюмы, однотонные футболки, гимнастические купальники, балетки, кроссовки, носки и гольфы. Мегарай. Товары для будущих чемпионов выгодно покупай.
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян Н.А».
3: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
4: В ХБшку на ТЗБ!
3: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
5: Не грузятся новости. Интернет пропал.
6: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
5: Прикинь, и даже без интернета.
6: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
7: Телефон рекламной службы 25-08-07.
8: Взгляни на мир под другим углом.
9: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

Да-да, и вы тоже можете выразить свою нежность, потому что как раз-таки она – это залог самых ярких, теплых и хороших отношений. Вы можете, конечно, и не быть в отношениях, мы не говорим про какие-то любовные интересы, мы говорим про принципы взаимоотношения между людьми. Всегда приятно получить комплимент или важные слова от родного и близкого, или просто знакомого человека, и вы можете их выразить также у нас в эфире «Радио Хит», причем для этого не нужно так много времени или действий. Открывайте наш портал smotri.radio, сразу пишите, либо набирайте номер 8922-878-2929 для ваших сообщений в Максе или Телеграме. Открывайте, пишите, вдохновляйтесь и радуйте окружающих, а мы порадуем вас хорошей порцией музыки.

0: музыку, а если знакомую песню, полностью перевернуть.
1: Каждый будний день в подушка шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
2: «Антихит» в подушка шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
3: Категория 16+.
1: Партнер – батутный парк «Небо». «Небо парк». Батуты, баскетбольные кольца, рампы для трюков, настольный теннис и бадминтон. Кардио для взрослых и активность для детей.
0: День рождения, выпускной, корпоратив. Отрывайтесь в полете.
1: Проспект Ленина, 111А. Телефон 330470.
0: Небо парк. Время взлететь.
4: В милом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Тетради в клетку Panda Rock 48 листов в ассортименте всего по 25 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Сейчас в Орске плюс 18, ночь ожидается плюс 11, завтра днем плюс 26 градусов. В Ясном данную минуту плюс 13, ночью температура опустится до плюс 8, завтра днем поднимется до плюс 24. В Кувандыке и Медногорске плюс 12 на данный момент, ночью столбы термометра опустится до плюс 4, завтра днем поднимется до плюс 26. И в Оренбурге сейчас плюс 19, ночью плюс 11, завтра днем плюс 28 градусов. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
6: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
7: Орск. Проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
8: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Метеохит.
0: Все Оренбуржье в одном касании.
1: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: на Урале 21 час. Это радио Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.

0: Бурова на Радио Хит.
1: Ваша Крис у вас на связи. 21.02 на наших студийных, да, уже 03, как и на Урале. Значит, вечер наш продолжается. Мы успокаиваемся, позволяем себе отдохнуть после рабочего дня, расслабляем свои мозги и ни о чем важном не думаем, если, конечно, это не в обязательном порядке. Думаем обо всем, что может принести нам удовольствие, порадовать нас или просто успокоить. Да, напоминаю, мозгам нужно отдыхать после тяжелой работы. И в рилсах они не отдыхают, да и, в принципе, как в интернете. Нужно дать им свободу действий и мыслей, и Радио Хит позволит вам это сделать еще и в музыкальном порядке. Альберт Брайт с треком Wild далее вас встретит. Следом о студию «Еще люблю». А дальше, ну, слышите сами, слушайте внимательно, наслаждайтесь, делайте громче.
2: Поймай настроение. Смотри радио.

0: Хит-мьюзик-чарт.
1: Хочешь помочь своему кумиру добраться до вершины хит-мьюзик-чарта? Тогда доставай свой гаджет и проявляй активность. Заходи на портал «Смотри радио» и голосуй. А еще там ты найдешь все новинки нашего эфира. А прямо сейчас вспомним результаты прошлой недели. На третьем месте были Алок и Иллениум, Тузы Мун. Строчку занимал Дивак и его трек «Slow Down». А лидером хит-парада оказалась дружная команда Алок и Халиф «Dive Into Me».
0: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке «Hit Music Chart» голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. Hit Music Chart. Выбор за тобой. Категория 12+.
2: Реклама. Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 88 09.
3: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на
4: Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: Со саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чаты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: На комфорт и уверенность есть надежда. Противостоим любым невзгодам стойко. Есть антистатик у нас для одежды и для стойкости прически плойка. В сети магазинов «Милый дом» антистатик «Лиз» 180 мл 85 рублей. Плойка «Стайлер» в ассортименте от 369 рублей. Теперь и в «Кувандыке» на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
3: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в «Такси Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. «Такси Лидер».
4: Мы живем в самой прекрасной стране на свете, а остальные страны нам завидуют. Ведь именно у нас на вокзальной 24 газовые плиты продаются дешевле, чем на заводах Китая. Только наш человек знает, что в здании ЖДК он может не только купить билет на поезд, но и радиатор отопления. Именно у нас в магазине покупают кондиционеры, когда на улице уже холодно, а газовые котлы, когда тепло. Мы гордо называем нашу страну Россия, а магазин газового оборудования «Тепло». Орск. Вокзальная 24. Здание железнодорожных касс.
5: Автомобилисты Орска, есть повод заехать. Бесплатная диагностика ходовой. Фит-сервис. Ленинского комсомола 43.
6: Нужен бетон? Запиши телефон. 324-824. 324-824. ООО «Афина».
7: Включи новое окно в своем доме.
8: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Смотри радио.
1: В эфире Леди Гага и Даичи с их треком «Runway». А что же дальше? А дальше гороскоп в эфире «Радио Хит». Конечно, не будем обсуждать этот день, он уже прошел. Я думаю, вы все сами прекрасно знаете, что он для вас подготовил. Мы лучше посмотрим, чего ожидать от завтрашнего. Ожидайте и вы.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Итак, завтра вторник, уже день поспокойнее, 22 сентября. Кстати, можете уже сходить к календарю, если он у вас имеется, и квадратик на это число переставить, получается. Хотела сказать, перевернуть листок, но нет, у нас еще все-таки сентябрь, а не октябрь. Значит, нам нужно озвучивать и обдумывать ближайшее время, именно завтрашний день, при помощи рубрики «Гороскоп» на «Смотри радио».
2: Овен.
1: Привычные глазу лица и предметы вряд ли смогут разбудить ваше воображение завтра. Вам требуется что-то новое. Инстинктивно ища это что-то, вы можете повести себя так, что многие удивятся.
2: Телец.
1: Завтрашний день хорош для преподнесения подарков. Они будут приняты с восторгом, в чем бы они ни заключались.
2: Близнецы.
1: Отложите решение всякого вопроса, где требуется категорический ответ «да» либо «нет». Как бы вы ни ответили завтра, а на послезавтра вам наверняка захочется сменить мнение.
2: Рак.
1: Вам может обуять неуемное любопытство. Лучше удовлетворять его каким-нибудь невинным способом, с помощью книги, например. Сбор же и распространение слухов может негативно отразиться на ваших с кем-то отношениях.
2: Лев.
1: Все силы стоит отдать новым начинаниям. Старые дела пусть и завершат другие. Не стоит особенно опасаться оставить что-то недоделанным. Работа не волк, в лес не убежит, а очень жаль.
2: Дева.
1: Не всякому нравится ваша манера действий. Если вы желаете продолжать в том же духе, придется смириться с перспективой быть подвергнутым остракизму.
2: Весы.
1: Поддайтесь велению обстоятельств. Плывите по течению. Все сложится так, как и должно быть. И вашей помощи при этом не понадобится.
2: Скорпион.
1: Ваша звезда разгорается все сильнее, освещая пути вам и заодно окружающим. Смотрите, не заработайте репутацию Сусанина.
2: Стрелец.
1: Ваш язык, возможно, будет слегка путаться и заплетаться. Хотя, если оглянуться назад, никаких предпосылок к этому не видно. Чтобы не сесть в лужу, активно пользуйтесь языком рук, ног и других частей тела.
2: Козерог.
1: Вы имеете неплохой шанс, заключая какую-либо сделку, выиграть несколько больше, чем предусмотрено условиями. Вам следует быть максимально хладнокровным.
2: Водолей.
1: Нынешний день хорош скорее для отвлеченных размышлений, нежели для конкретных действий. Если действовать все же придется, заручитесь помощью друзей.
2: Рыбы.
1: Если у слона разболится зуб, то самое мудрое, что может предпринять оказавшийся рядом, это быстро куда-нибудь спрятаться. Если уж вам так охота высказать свое мнение, постарайтесь, чтобы оно не достигло ушей чрезмерно заинтересованных лиц. Информация собрана при помощи сайта ignia.com.
2: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Понять мотив, создать образ и удивить. Мы прячем самые откровенные чувства и самые яркие эмоции в подлинном шедевре флористического искусства. Мы создаем нечто большее, чем просто букет цветов, чтобы вы могли объяснить все без слов. Авторские букеты «Магическая флористика». Фабрика цветочного искусства «Артбукет». Нежность для особенных. Орск, Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
3: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской, 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян Н.А».
4: Макс! Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
1: Смотри радио!
0: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
5: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
6: Для лиц старше 18 лет.
0: Что было раньше? Раньше. Это игра, в которой называют пары фактов, а тебе нужно сказать, что из этого было раньше. Если отвечаешь правильно, то получаешь подарки от партнера. Все это по будням. В эфире
7: «Подушка шоу».
0: Категория 16+. Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный Спас».
8: Телефон рекламной службы 20.

0: Ну и, как всегда, по традиции напоминаю вам о том, что помимо нашего радиоэфира у нас есть также наши группы. Находятся они в ВКонтакте, в Максе, в Телеграме. Называются «Смотри радио», да, их можно быстро найти. Ну и самое главное, что они в себе содержат. Там есть много важной информации, наши рубрики, предупреждения о разнообразных розыгрышах, гостях или прочих мероприятиях, которые могут вас заинтересовать и порадовать. Ну и, конечно же, все мы там выкладываем касаемо нас. Если интересно, как мы работаем, наши внутрирадийные шутки или прочее, что мы тут исполняем, непременно заходите, смотрите и смейтесь. Там есть чего посмеяться, поверьте мне. Ну и, конечно, будет нам также весело, если вы поставите свои реакции, потому что мы будем знать, что не зря работали. В общем, заходите, смотрите, а мы вам еще дадим музыку послушать.
1: В твоем ритме. Смотри радио. Ты же

0: товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
2: Старше 16 лет.
3: Не грузятся новости. Интернет пропал.
4: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
3: Прикинь, и даже без интернета.
4: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
5: Метеохит.
4: Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: Сейчас в Орске плюс 15, ночь ожидается плюс 11, завтра днем плюс 26 градусов. В Ясном данную минуту плюс 13, ночью температура опустится до плюс 8, завтра днем поднимется до плюс 24. В Ванды-Кей и Медногорске плюс 7 на данный момент, ночью столбик термометра опустится до плюс 4, завтра днем поднимется до плюс 26. И в Оренбурге сейчас плюс 17, ночью плюс 11, завтра днем плюс 28 градусов. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
7: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
8: Орск. Проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
9: Цены действительные. На момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
5: Метеохит.

0: Смотри на Настю. На Урале 22 часа. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.

0: Федорова на Радио Хит.
1: 22.03 на студийных, на Урале точно так же, как и в Восточном Оренбурге. Значит, что? Значит, понедельник подходит к концу. Мы можем выдохнуть, расслабиться и позволить себе отдохнуть. Мы это позволяем уже на протяжении всего вечера, но это не важно. Нужно отдыхать по-разному. Я думаю, каждый, кто хотел, успел сделать абсолютно все, чего от этого вечера желалось. Ну, а мы двинемся дальше. Конечно же, предоставим возможность еще задуматься, чего хочется. Ну и потихонечку готовиться ко сну. Завтра рабочий день, он не последний. Придется постараться. Ну а сейчас об этом забыть и послушать музыку для расслабления.

гарантировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: Реклама.
1: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
0: Каждый будний день в подушка-шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
2: «Антихит» в подушка-шоу! Кручу, верчу, запутать хочу!
3: Категория 16+.
0: Партнер – батутный парк «Небо».
1: Устали от серого асфальта?
0: Пора взлетать! Встречайте! Абсолютно новый батутный парк в городе. 19 профессиональных батутов, секции для настоящей акробатики
2: и море позитива.
1: Здесь ты почувствуешь невесомость и научишься делать трюки, о которых раньше только мечтал.
0: Ищешь идею для дня рождения? Хотите устроить крутой тимбилдинг?
1: Приходи и прыгай как супергерой, слышишь?
0: Батуты уже зовут. Орск, проспект Ленина, 111А. Телефон 330470.
4: В милом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Тетради в клетку Panda Rock 48 листов в ассортименте всего по 25 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
5: Мы снова с вами. Кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8-961-940-45-42. Кафе-бункер. Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12 дня до 6 утра. Еще больше информации в нашей группе ВК. Бункер Клаб.
6: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
7: В ХБшку на ТЗБ.
6: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье. А также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всех.

поколения детей меняются, их спросы тоже, и тут становится страшно. Вот, допустим, заглянем 10 лет назад. У ребенка день рождения, нужно ему вызвать какую-нибудь ростовую куклу. Это будет принцесса, это будет сказочный герой, красота. Кого сейчас хотят дети? Ну, вот, допустим, трехлетняя дочь попросила у своей матери бабку Гренни поздравить ее. Знаете, такая страшная бабушка, которая биты размахивает и, в общем, в игре убивает, да. В Рио завирусился самый нетипичный аниматор на детский день рождения. Родители решили уступить имениннице, поэтому розовый торт с блестками выносил персонаж из хоррора. Да. А что любят ваши дети рассказывать и на портале смотри.радио? Ну, на самом деле, я тоже фанатила по фильмам ужасов, и мне было бы круто, если бы также какой-нибудь страшный персонаж вынес мне торт. Но я не уверена, что было бы круто моим друзьям. В общем, тут двоякая ситуация. Кому что нравится. Главное, чтобы музыка, которая у нас в эфире звучала хорошо для вас, а остальное, ладно. Настроение.

0: Реклама.
1: Стоп, стоп, стоп. А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чаты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Телефон рекламной службы 20.

хит Music Chart. Знаете такую фразу? Даже не фразу, как это сказать. В общем-то, слово. Это наша рубрика. Вы о ней слышали по-любому, но я все равно напомню, что у нас понедельник, а значит, начинается новое голосование в этом хит Music Chart. Каждый из вас выбирает песни, которые нравятся вам больше всего. Мы это оцениваем, регулируем и каждую неделю подводим итоги в субботу в 12 часов дня и в воскресенье в 6 часов вечера. Так что у вас времени еще вагон. Самое главное понять, какая песня нравится больше. Зайти на портал smotri.radio. Там во вкладку «Hit Music Chart» уже здесь поставить сердечко на самую любимую музыкальную композицию. Мы же, когда итоги подведем, посмотрим, что вам нравится. И, конечно, будем включать ваши самые любимые мелодии намного чаще. Так что время не теряйте, оценивайте. И непременно голосуйте у нас на портале smotri.radio.

0: Хорошую заработную плату гарантируем. Арт-букет. Орск. Воснецова, 21. Звоните. 332-445.
1: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: И сейчас в Орске плюс 14, ночью ожидается плюс 11, завтра днем плюс 26 градусов. В Ясном данную минуту плюс 12, ночью температура опустится до плюс 8, завтра днем поднимется до плюс 24. В Кувандыке и Медногорске плюс 7 на данный момент, ночью столбы термометра опустится до плюс 4, завтра днем поднимется до плюс 26. И в Оренбурге сейчас плюс 15, ночью плюс 11, завтра днем плюс 28 градусов. Информация предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
3: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
4: Орск. Проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
5: Цены действительные. На момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Метеохит.

студийных 22:57. Ну и, в принципе, на Урале, да, помним, что у нас уральское время также. А значит, мы уже практически готовы к новому дню. И, скорее всего, в полудреме уже слушаем эфир «Радио Хит». А значит, пора уже отправляться спать. Ну или не пора, у каждого все-таки свое окончание дня. Главное, чтобы день закончился хорошо, это я вам и пожелаю. Ну и, конечно же, завтра начался не менее лучшим был. Вот, начался не менее лучшим был. Видимо, да, уже тоже уработалась, тоже потихонечку сплю. Но в любом случае, мы с вами в этом, надеюсь, совпадаем. Нужно вместе отдыхать и отдохнем отлично. Радио Хит с вами остается на связи. Слушайте музыку сколько вам угодно. И завтра просыпайтесь вместе с подушкой шоу в 7 утра.

0: Урале 23 часа. Это радио Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.

0: с вами. Кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8-961-940-45-42. Кафе-бункер. Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12 дня до 6 утра. Еще больше информации в нашей группе ВК. «Бункер Клаб».
1: Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио.
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
4: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
5: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри радио. Смотри жизнь.
7: Подробности на смотри.радио.

Реклама. Горячие орские старогородские пирожки в Оренбурге. Только в Богат-1. Проголодался? Звони. 22-53-22. Или забирай по адресам. Улица Пролетарская, 86. И Джангильдина, 20/7. Богат.

0: Солнечный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Телефон рекламной службы 25.

0: 24. О, Афина.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
0: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
0: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.

0: Далее. Полночь. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
3: В каждом кадре.

Снова с вами кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8-961-940-45-42. Кафе-бункер. Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12 дня до 6 утра.

0: Реклама. Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ. Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
1: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио.
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
4: Телефон рекламной службы 25.

0: Реклама.
1: Понять мотив, создать образ и удивить. Мы прячем самые откровенные чувства и самые яркие эмоции в подлинном шедевре флористического искусства. Мы создаем нечто большее, чем просто букет цветов, чтобы вы могли объяснить все без слов. Авторские букеты «Магическая флористика». Фабрика цветочного искусства «Арт

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале час ночи.
2: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.

с вами. Кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8-961-940-45-42. Кафе «Бункер». Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12

0: 8-424-824. ООО «Афина».
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Телефон рекламной службы 25-08-07.
4: Взгляни на мир под другим углом.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Реклама. Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ. Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье. А также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
1: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-TU-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 2 часа.
2: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.
4: Жизнь.
2: В каждом кадре.

Кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8-961-940-45-42. Кафе-бункер. Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12 дня до 6 утра.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио. Смотри
0: радио. На Урале 3 часа.
2: Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.
4: Жизнь.
2: В каждом кадре.

С вами кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8-961-940-45-42. Кафе «Бункер», Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12 дня до 6 утра.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L номер ТУ 56-00753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
2: На Урале 4 часа.
3: Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
4: Жизнь.

Кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8 961 940 45 42. Кафе-бункер. Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12 дня до 6 утра. Еще больше информации.